Конечно, для него это было большое утешение, где бы он ни был, подумал Марк и продолжил рассказ, осторожно обходя острые углы. Правительство, припертое к стене нарастающим энергетическим кризисом, действительно набросилось на Каруна, размахивая кулаками и топча его ногами. Оно требовало перевести джентирование на коммерческую основу как можно быстрее, желательно еще вчера. Столкнувшись лицом к лицу с экономическим хаосом и усиливавшейся вероятностью анархии в массового голода в 90-е годы 20 века, они намеревались сообщить об открытии телепортации сразу же и лишь в последний момент согласились повременить до окончания тщательного и всестороннего спектрографического анализа предметов, подвергшихся джентированию. Когда же анализы были проведены и доказали, что после джонт-переноса в предметах не происходит никаких изменений, об открытии было сообщено со всей полагающейся международной помпезностью. Хоть раз американское правительство смогло продемонстрировать наличие разума. В конце концов, нужда мать изобретательности, назначив ответственными за реализацию проекта Янга и Рубикама. Вот тут-то и начинается самое таинственное. Полные неясности и пробелы в часть истории Виктора Каруна, довольно своеобразного пожилого человека, который принимал душ не чаще 2 раз в неделю и менял белье только тогда, когда вспоминал об этом. Янг, Рубикам и все последовавшие за ними агентства превратили Каруна в нечто среднее между Томасом Эдисоном, Элли Уитни, Пекасом Биллом и Флэшем Гордоном. Самое смешное и вместе с тем трагическое заключалось в том, и Марк Оутс благоразумно обошел эту часть истории стороной, что Карун уже тогда мог сойти с ума или оказаться мертвым. Искусство, как утверждают, имитирует жизнь, а Карун наверняка читал роман Роберта Хайнлайна о двойниках, выставляемых перед широкой публикой. Виктор Карун представлял собой проблему. Назойливую, как иголка в сиденье стула, проблему, избавиться от которой не представлялось возможным. Он превратился в болтливого старика, реликвию, рудимент из экологических 60-х годов, периода, когда повсюду было разбросано достаточное количество источников энергии, чтобы сделать возможным существование такой роскоши, как шаркающие ногами медлительные старики. На смену же 60-м пришли опасные 70-е с облаками дыма от угольных электростанций, затянувшими небо над половиной земного шара, с длинными участками калифорнийского побережья, жизнь на которых была невозможна на протяжении 60 лет из-за небольшой утечки ядерного топлива. Виктор Карун продолжал представлять собой проблему примерно до 91-го года, а потом вдруг стал резиновым штампом, улыбчивым, безобидным старикашкой, настоящим дедушкой, человеком, которого запоминают по документальным фильмам. Он стоит на трибуне и машет рукой. В 1993 году, за 3 года до официального объявления о кончине ученого, он прокатился на украшенном цветами автомобиле на параде роз. Странно и немного зловеще. Сообщение об открытии процесса джонтирования, работающей телепортации, 19 октября 1988 года произвело фурор и имело самые благоприятные последствия для возрождения мировой экономики и повышения оптимизма масс. На мировых валютных биржах старый, затертый американский доллар внезапно обрел силу молодого жеребца и взвился до невидимых высот. Те, кто покупал золото по 806 долларов за унцию, неожиданно обнаружили, что фунт золота принесет им не больше 1200 долларов. За годы, прошедшие между официальным провозглашением об открытии телепортации и созданием первых рабочих станций джонтирования в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, биржевой индекс скарабкался более чем на 1000 пунктов. Цена за нефть упала всего на 7 центов за баррель, однако к 1994 году, когда станции джонтирования заработали в 70 ведущих городах США и на основных перекрестках мировых маршрутов, организация ОПЕК прекратила свое существование, и цена нефти покатилась под горку. К 1998 году, когда джонт-станции появились практически во всех крупных городах свободного мира, а товары беспрепятственно путешествовали посредством джонтирования между Токио, Парижем, Парижем и Лондоном, Лондоном и Нью-Йорком, Нью-Йорком и Берлином, баррель нефти стоил всего 14 долларов. В 2006 году, когда люди начали прибегать к услугам джонтирования, чтобы перемещаться по планете, биржевой индекс остановился на отметке на 5000 пунктов, превышающей уровень 1987 года. Нефть продавали по 6 долларов за баррель, а нефтяные компании принялись менять свои названия. Texaco превратилась в Texaco Oil Water. Мобиль стала Мобиль Гидро 2Окс. К 1945 году 21-го столетия на первый план выдвинулась новая проблема – поиски источников чистой воды, а нефть? Нефть превратилась в то, чем являлась в начале 20 века – в игрушку. «И все-таки что случилось с мышами, папа?» – перебила его Пэтти. «Ты так и не сказал, что случилось с мышами?»

0: шишами.
1: Марк решил, что настало подходящее время, и привлек внимание детей к работникам службы джонтирования, которые усыпляли пассажиров всего в двух рядах от них. Рик отреагировал спокойным кивком, однако Петти, на глазах которой женщина с модно выбритым и раскрашенным черепом вдохнула усыпляющий газ и безвольно свалилась на кушетку, явно встревожилась.
0: «Значит, джонтироваться можно только когда спишь, да, пап?»
1: — спросил Рики. Марк кивнул и ободряюще улыбнулся Патрисии. Каруна-то понял еще до того, как правительство влезло в его исследование.
0: «А как правительство узнало о том, что он делает?» — спросила Мэрилис.
1: Марк улыбнулся. «Компьютерное время. База данных. Единственное, чего Каруна не мог выпросить, одолжить или украсть. Ведь в действительности реальным процессом телепортации управлял компьютер. Миллиарды битов информации. Вы же знаете, что и сейчас компьютер следит за тем, чтобы после джонтирования у вас в конечной точке голова не оказалась бы, ну, где-нибудь в середине живота». Мэрилис заметно вздрогнула. «Не бойся», — успокоила он ее. «За все время такого не было ни разу, Мэрилис».
0: «Ни разу».
1: «Всегда бывает первый раз», — откликнулась она. Марк перевел взгляд на Рики.
0: «Откуда он знал?»
1: — спросил он у сына.
0: «Как Карун понял, что джонтироваться надо в спящем состоянии?»
1: «Когда он просовывал мышей в рамку задом наперед», — рассуждал Рики,
0: «с ними все было в порядке. По крайней мере, до тех пор, пока он не зашвыривал их в рамку целиком. А когда засовывал их головой вперед, они поначалу вели себя странно. Правильно?»
1: «Правильно», — подтвердил Марк. Сотрудники службы джонтирования приближались к ним, толкая перед собой бесшумную тележку с газом, позволяющим провалиться в забытье.
0: Скорее бы уже. Понадобилось не так уж много опыта, чтобы дело прояснилось окончательно. Джонтирование убило транспортную индустрию, однако оно, по крайней мере, помогло расслабиться экспериментаторам.
1: Да. Медлительность снова превратилась в роскошь, а испытания продолжались более 20 лет, хотя первые же опыты Каруна с усыпленными мышами убедили его в том, что у животных в бессознательном состоянии не возникает синдром, получивший позже название «органический эффект», или, проще говоря, «джонт-эффект». Они с Маскони усыпили несколько мышей, просунули их через рамку номер один, получили их в рамке номер два и принялись с нетерпением ожидать пробуждения подопытных животных или их смерти. Они просыпались, и после непродолжительного восстановительного периода, в течение которого избавлялись от воздействия снотворного, снова принимались за свои обычные мышиные дела. Ели, совокуплялись, играли и гадили, не проявляя никаких признаков беспокойства или недомогания. Эти мыши стали родителями целых поколений потомков, подвергшихся самому тщательному изучению. Никаких пагубных побочных эффектов обнаружено не было. Они умирали не раньше и не позже, чем их обычные собратья. В помете не обнаружилось мышат с двумя головами или зеленой шерстью. Сами потомки тоже ничем не отличались от контрольных экземпляров.
0: «А когда они начали проводить эксперименты с людьми?» — спросил Рики, хотя, конечно же, читал об этом в школьном учебнике. «Расскажи нам». «А я хочу знать, что случилось с мышами!» — снова заявила Петти.
1: Хотя работники службы джонтирования уже достигли начала их ряда кушеток, семейство Оут располагалось ближе к концу, Марк помедлил минутку, раздумывая. Дочь, познания которой уступали знаниям и опыту брата, слушала, тем не менее, сердцем и задала правильный вопрос, поэтому он предпочел ответить на вопрос сына. Первыми людьми, подвергшимися джонтированию, стали не астронавты или летчики-испытатели, а добровольцы из числа осужденных, у которых даже не удосужились как следует проверить их умственную полноценность. Собственно, с точки зрения ученых, возглавлявших теперь работу над проектом, Каруна среди них не было, он давно уже являлся не более чем свадебным генералом. Чем больше странностей имелось у этих людей, тем лучше. Если идиосинкразия, пройдя через джонт-прыжок, не претерпевает никаких изменений, если джонтированный преступник, по крайней мере, не становится хуже по сравнению с тем, каким он был до телепортации, значит, процесс, по всей видимости, можно считать сравнительно безопасным для исполнительных директоров, политиков и ведущих моделей мира. Полдюжины добровольцев из осужденных доставили в Провинс, штат Калифорния, городок, завоевавших впоследствии такую же известность, какую в свое время имели Китти-Хок в Северной Каролине и многие другие города. Усыпили и по одному пропустили через рамки, удаленные друг от друга на расстоянии в 2 мили. Марк рассказал об этом детям, потому что, как и следовало ожидать, все 6 появились из 2-й рамки в прекрасном самочувствии и полном здравии. Спасибо за доставленное удовольствие, до скорой встречи. Он, однако, не сообщил им о 7-м джонтированном добровольце. Личность этого человека, которая могла оказаться как существовавшей в реальности, так и вымышленной, или же, что скорее всего представляла собой гибрид мифа и действительности, даже имела имя – Руди Ходжа. Как гласит легенда, за Ходжей числился целый список убийств, и в штате Флорида его приговорили к смертной казни за убийство в Саратоге четырех стариков, принимавших вместе с ним участие в какой-то карточной игре. Кажется, это был бридж. Далее легенда утверждает, что объединенные силы Центрального разведывательного управления и Федерального бюро расследований подкатили к Ходже с уникальным разовым предложением. Хочешь – принимай, хочешь – отказывайся, но два раза мы повторять не будем. Ему предложили джонкироваться в бодрствующем состоянии. Мол, выйдешь на той стороне целым, мы встретим тебя с помилованием, подписанным губернатором штата Тургудом, и распрощаемся. И ты идешь себе восвоясь, а дальше можешь следовать за единственным истинным крестом или прикончить еще пару-тройку обитателей дома престарелых в желтых штанах и белых тапочках, которые, как тебе кажется, неправильно играют в бридж. Ну а выйдешь покойником или сумасшедшим, что ж, не повезло так не повезло. Что скажешь? Ходжа, прекрасно понимавший, что с Флоридой, когда дело касается смертного приговора, шутить не приходится, и помнивший слова своего адвоката, который заверил его в том, что ему не избежать электрического стула, согласился. В тот великий день летом 2077 года на Джонс-станции собралось достаточное количество ученых, чтобы заполнить скамью присяжных. Причем пятеро или шестеро находились неподалеку в качестве запасных. Однако, если история с Ходжей не выдумана, а Марк Оутс полагал, что так оно и есть, то они донесли потомкам слова Руди Ходжи. Скорее всего, это был один из охранников, сопровождавших преступника в самолете на пути из рейф-полской тюрьмы в Монпелье, а затем в бронированном грузовике, доставивших его из Монпелье в провинс. «Если я не умру, — сказал Ходжи, — если легенда не врет, — то хотел бы получить перед тем, как покину эту дыру, жареного цыпленка». Произнеся эти слова, он прошел через первые ворота и в то же мгновение появился на второй станции. Он вышел из рамки живым. Однако Руди Ходжа был не в состоянии отведать жареного цыпленка. За время, ушедшее на джонтирование Ходжи на расстояние в 2 мили, определенное компьютером как бесконечно малая часть секунды, волосы Ходжи стали совершенно белыми. В физическом смысле его лицо не претерпело никаких изменений. На нем не появилось морщины, кожа не стала дряблой и обвисшей. Однако на нем словно лежала печать огромного, почти бесконечного возраста. Хлопая ничего не видящими выпученными глазами, вытянув вперед руки, Ходжа с дергающимися ртом вышел из рамки, с трудом переставляя ноги. В тот же момент он обмочился. Ученые, собравшиеся вокруг, шарахнулись от него. Нет, Марк не сомневался в том, что никто из них впоследствии не проронил ни слова. В конце концов, они знали про крысы, про морских свинок и про хомячков. Собственно, любое животное, прошедшее через процесс джонтирования, демонстрировало наличие мозгов не больше, чем у обыкновенного дождевого червя. Должно быть, они чувствовали себя, как те германские ученые, которые пытались оплодотворить еврейку спермой немецкой овчарки.
2: «Что случилось?» — закричал, если верить легенде, один ученый.
1: Это был единственный вопрос, на который Ходжа успел ответить.
2: «Там вечность»,
1: — произнес он и рухнул замертво, как утверждали позже, от мощного сердечного приступа. И ученые, собравшиеся у второй станции джонтирования, остались наедине с трупом, о котором в конечном итоге позаботились ЦРУ и ФБР, и предсмертным заявлением несчастного «Там вечность».
3: «Папа, скажешь ты, наконец, что случилось с мышами?» — повторила свой вопрос Петти.
1: Единственная причина, по которой у нее появилась возможность спросить отца о мышах, заключалась в том, что бизнесмен в дорогом костюме и начищенных до зеркального блеска ботинках неожиданно превратился в серьезную проблему для работников службы джонтирования. Он категорически отказывался принять газ и спрятал собственный страх за мелкими придирками, похожими на отговорки перепуганного мальчишки. Сотрудники службы джонтирования предпринимали все усилия, чтобы уговорить его, улыбались, успокаивали, убеждали, но, тем не менее, не могли сдвинуться с мертвой точки. Марк вздохнул. Он сам затронул эту тему, пусть даже исключительно для того, чтобы отвлечь детей от неприятной процедуры подготовки к джон-переходу, верно, и все же он сам заговорил об этом. Теперь полагал, что ему придется завершить рассказ. Во-первых, постаравшись не согрешить против истины, и, во всяком случае, свести отклонение от истины к минимуму, а, во-вторых, не испугать и не расстроить детей. Конечно же, он не станет вспоминать книгу Саммера «Политика Джонта», одна из глав которой называлась «Джонт под розой», и содержала наиболее достоверные слухи, касающиеся джонтирования. Именно там он вычитал историю Руди Фоджа, этого закоренелого убийцы с его партнерами по бриджу и нетронутым жареным цыпленком. В главе также были собраны рассказы о 30, может, более или менее, кто знает, добровольцах, придурках или сумасшедших, которым вздумалось за последние 300 лет джонтироваться в бодрствующем виде. Большинство из них появлялись на другом конце мертвыми. Остальные безнадежно и бесповоротно сходили с ума. В некоторых случаях казалось, что сам акт возникновения на выходе потрясал их настолько, что они умирали. Саммеровская подборка слухов и басен, имеющих отношение к джонтированию, содержала и иные весьма тревожные сведения. Со всей очевидностью можно было утверждать, что джонт-переход несколько раз применялся в качестве орудия смертной казни. В самом знаменитом и единственном подтвержденном документальными свидетельствами случае, произошедшем всего 30 лет назад, занятый в разработке проекта джонтирования ученый по имени Лестер Микаэльсон связал собственную жену с помощью скакалки дочери и затолкал ее визжавшую и отбрыкивавшуюся через джонт ворота в Силвер-Сити в штате Невада. Но предварительно Микаэльсон нажал нулевую кнопку на табло выбора места назначения, стерев таким образом из памяти блока управления все до единого из нескольких сотен тысяч выходов, через которые бедная миссис Микаэльсон могла бы вернуться в этот мир. Несколько сотен тысяч выходов, разбросанных повсюду от соседнего городишки Рено до экспериментальной джонт-станции на Ио, одном из спутников Юпитера. Своим поступком он обрек миссис Микаэльсон на вечное джонтирование где-то в неведомом озоновом слое. Адвокату Микаэльсона, после того, как экспертиза подтвердила, что последний находится в здравом рассудке и может быть подвергнут суду за содеянное в узких рамках закона, возможно, его действительно следовало признать здравомыслящим, хотя во всех остальных отношениях Лестер Микаэльсон был таким же чокнутым, как шляпник Льюиса Кэрролла, удалось применить своеобразный прием для защиты. Его подзащитного нельзя осудить за убийство, поскольку нет неопровержимых доказательств того, что миссис Микаэльсон мертва. Просочившаяся в средства массовой информации история породила всеобщее возмущение.
2: Бестелесная, но все же существующая где-то женщина. Существующая вечно.
1: Микаэльсона признали виновным в убийстве и приговорили к казни на электрическом стуле. Кроме того, Саммер высказал предположение, что джонтирование использовалось различными мелкими диктаторами, желавшими избавиться от политических диссидентов и своих политических противников. Имелись неподтвержденные сведения о том, что мафия располагает собственными нелегальными джонт-станциями, которые благодаря связям с ЦРУшниками удалось подключить в общую сеть через управляющий джонтированием центральный компьютер. Как утверждалось, мафия использует нулевое назначение джонтирования для того, чтобы избавиться от людей, которые, в отличие от несчастной миссис Микаэльсон, уже мертвы. Если посмотреть на джонтирование в этом свете, нельзя не признать, что джонт является совершенной машиной для заметания следов, бесконечно лучшей, нежели местное кладбище или карьер по добыче щебня. Все это дало Саммеру возможности сделать некоторые собственные выводы на тему сущности джонтирования и, конечно, приводило к первоначальному вопросу Петти о судьбе мышей.
2: Что ж...
1: Медленно начал Марк, чувствуя на себе предупреждающий взгляд жены, пытающейся таким образом призвать его к максимальной осторожности. «Даже сегодня никто толком не знает, что с ними случилось, Петти. Однако все опыты с животными, включая мышей, позволяют прийти к следующему заключению. Если в физическом смысле джонтирование происходит почти мгновенно, то в психологическом, умственном или еще каком-то, называй как хочешь, за этот миг проходит долгое, очень долгое время.
3: «Все равно я ничего не поняла», — обиженно произнесла Петти. «Так я и знала».
1: Но Рики задумчиво смотрел на отца. «Они продолжали думать», — сказал он.
2: «Подопытные животные. И мы продолжали бы думать, если бы нас не усыпляли, так?»
1: «Да», — подтвердил Марк. «Во всяком случае, так считают специалисты». Какой-то огонек блеснул в глазах Рики.
2: «Страх? Волнение? Значит, это не просто телепортация, да, пап? Это еще и какая-то петля времени».
1: «Там вечность», — подумал Марк. «Можно сказать и так», — проговорил он, — «только фраза эта больше годится для комиксов. Звучит красиво, а на самом деле мало что означает, Рик. Все предположения в конечном счете упираются в понятие сознания и в тот факт, что сознание не распадается на элементарные частицы, а всегда остается целым и неделимым. И еще странное не до конца понятое представление о том, что же такое время. Но откуда нам знать, как чистое сознание измеряет время? Мы не знаем даже, существует ли вообще такое понятие, как чистый разум. Мы даже не в состоянии представить, как может чистый разум существовать отдельно от телесной оболочки. Марк замолчал, встревоженный выражением глаз сына, которые вдруг стали острыми и любопытными. «Он понимает и одновременно не понимает», — подумал Марк. «Разум может стать лучшим вашим другом, развлекая вас, когда под рукой нет книги и нечем заняться. Однако он же может сыграть злую шутку, если в течение долгого времени не поставлять ему пищу для размышлений. Он может сыграть злую шутку с вами, то есть подшутить над самим собой, наброситься на себя, возможно, поглотить себя в немыслимом акте самоканнибализма. Бесконечная малая доля секунды продолжается джонтирование тела, но сколько времени надо для сознания, не поддающегося разложению на элементарные частицы? Столетие? Тысячи лет? Миллион? Миллиард? На какое время вы остаетесь наедине с самим собой и со своими мыслями в чистом белом поле, которому нет конца? А затем, по прошествии миллиарда вечности, ошеломляющее возвращение света, формы и тела. Кто может сохранить при этом здравый рассудок? Рики, начал было он, но в этот момент работники службы джонтирования подкатили свою бесшумную тележку. «Вы готовы?» — спросил один из них. Марк кивнул.
3: «Пап, я боюсь!» — прошептала Петти. «Это больно?»
1: «Нет, малышка, конечно же нет. Тебе совершенно не будет больно», — заверил ее Марк, и его голос звучал обычно, абсолютно спокойно, хотя сердце стучало чуть быстрее. С ним всегда происходило нечто подобное, хотя за спиной у него было не меньше 25 джонт-прыжков. «Я пойду первым, а вы увидите, что ничего страшного или трудного в этом нет». Работник службы джонтирования вопросительно посмотрел на него. Марк кивнул и улыбнулся. Резиновая маска опустилась ему на лицо. Он прижал ее руками и в темноте сделал глубокий вдох.

Первое, что он увидел, придя в себя, черное твердое марсианское небо. Во всяком случае, таким оно выглядело через прозрачный купол, окружавший Уайтхед Сити. Они попали на Марс ночью, и ослепительные яркие звезды сияли на небе россыпями, о которых на Земле не приходилось и мечтать. Второе, что привлекло его внимание, это какой-то шум в салоне пробуждения. Приглушенные голоса, крики, затем громкий вопль. «О, Господи! Это же голос Мэрилиз!» — подумал он и с трудом поднялся с кушетки, борясь с остатками, вызванной газом слабости и легкой тошноты. Раздался новый крик, и он увидел, как работники службы джонтирования в длинных до колен красных форменных свитерах бегут к ним. Мэрилиз шагнула к нему, указывая куда-то вытянутой рукой. Она закричала снова и свалилась без сознания на пол, толкнув в падении слабеющей рукой кушетку на колесиках, которая медленно покатилась к стене. Но Марк уже повернулся в том направлении, куда она показывала. Он все мгновенно понял. Совсем не страх мелькал в глазах Рики перед джонтированием. Они блестели от возбуждения. Как же он не догадался сразу, ведь он прекрасно знал, каков Рики. Рики, который упал с самой высокой развилки дерева, растущего в заднем дворе возле их дома в Шенектаде, когда ему было всего 7 лет. Рики, который сломал тогда руку, и ему еще повезло, что он не получил более серьезной травмы. Рики, который отваживался кататься на скейтборде быстрее и дальше всех остальных мальчишек, живущих по соседству. Рики, который всегда первым оказывался там, где возникает опасность, где пахнет риском. Рики и страх – понятия несовместимые. По крайней мере, так было до сих пор. Рядом с Рики его сестра все еще не очнулась от милосердного сна. Живое существо, когда-то являвшееся его сыном, билось и извивалось на кушетке. 12-летний мальчик с белоснежной шевелюрой, с глазами со слегка пожелтевшей роговой оболочкой, в которых таилась бесконечность. Перед ним находилось замаскированное под мальчика существо старше, чем само время. И оно бесновалось, вырывалось из рук державших его сотрудников службы джонтирования с какой-то жуткой, неприличной жизнеспособностью. А когда из глотки существа вырвался сдавленный безумный смех, люди в красных свитерах в непроизвольном ужасе отступили от кушетки. Несколько человек бросились бежать, хотя в ходе обучения готовили их и не к таким немыслимым случаям. Старомолодые ноги дернулись и задрожали. Руки с растопыренными пальцами цеплялись за воздух, колотили по кушетке. Неожиданно они замерли, а затем существо, которое недавно было его сыном, принялось царапать собственное лицо. «Дольше, чем ты думаешь, пап!» — крикнуло оно с диким смехом. «Дольше, чем ты думаешь! Я задержал дыхание, когда они подсунули мне маску. Хотел увидеть! Я видел! Видел! Дольше, чем ты думаешь!» Хрипя и плюясь, беснующееся существо на кушетке неожиданно нащупало собственные глаза. Кровь хлынула из глазниц. Теперь по всему салону пробуждения раздавались крики. «Дальше, чем ты думаешь, пап! Я видел! Видел! Долгий джонт! Дальше, чем ты думаешь!» Существо продолжало выкрикивать еще что-то, пока работники службы джонтирования, придя в себя, увозили его, толкая кушетку на колесики. Оно кричало и царапало собственные глаза, которые видели невидимое всегда и вечно. Оно кричало что-то еще, а затем крик перерос в нечленораздельный вой, но Марк Оутс уже ничего не слышал, потому что кричал сам.

Случилось все это в Цинциннате. Представьте себе, именно в Цинциннате. Просто уму непостижимо, правда? Боже упаси, я не хочу о Цинциннате сказать ничего плохого, но все-таки это не пуп земли и даже не столица штата Огайо. Просто маленький старинный городок, довольно приятный, во всяком случае, не хуже прочих. Но даже на заседаниях местной торговой палаты неоднократно подчеркивалось, что город пока не ставит перед собой целью выйти на мировую арену. И если это самое, можно сказать, историческое выступление Джербера Великого, ну и имечко, правда, состоялось именно в Цинциннате, то это, понятно, чистая случайность. Конечно, если бы об этой истории пронюхали газеты, Цинциннати прославился бы на весь мир. А если бы ему удалось раскопать, какую роль в ней сыграл малыш Герби, он стал бы таким знаменитым, что всякие там отличники носили бы за ним его школьный ранец. Газетные заголовки сравнивали бы его с Георгием Победоносцем или еще с кем-нибудь столь же славным. Загвоздка в том, что все, кто был в этот вечер на представлении, напрочь позабыли все случившееся. Но вот что самое обидное, малыш Герби Уэстерман тоже начисто все позабыл. Даже водяной пистолет, с которым он не расстается, ни о чем ему не напоминает. Когда престидижитатор начал представление, Герби затаил дыхание, даже о водяном пистолете позабыл. Пистолет был новехонький, его купили Герби только что по дороге в театр. Добиться этого было не так-то просто. Надо было не мытьем, так катаньем провести ничего не подозревающих родителей дальней дорогой по Вейн-стрит и через базарную площадь. При помощи нескольких хитрых приемчиков, которыми мастерски владеет любой мальчишка, это все-таки удалось, и Герби стал счастливым обладателем вожделенного пистолета. Но теперь его куда больше занимало то, что творилось на сцене, причем наблюдал он за работой коллеги с профессиональной.

профессиональным интересам. Надо сказать, фокус с протыканием карт не был для Герби тайной, он и сам умел его делать не хуже. Правда, он пользовался специальной детской колодой с уменьшенными картами, которая продавалась в комплекте с волшебным ящиком, но ведь ему было всего 9 лет, и руки у него были меньше, чем у взрослого. Если уж честно, карты в его руках поворачивались очень даже заметно, хотя он об этом сам и догадывался. На сцене Джербер Великий демонстрировал прокалывание 7 карт одновременно. Герби по собственному опыту знал, что это требует большой силы и ловкости. Он одобрительно кивал, глядя на фокусника. Тут он вспомнил, что следующий в программе тот самый фокус, которого он ждал. Герби, не поворачиваясь, легонько подергал мать за рукав. «Мам, спроси у папы, нет ли у него запасного носового платка?» Краем глаза он наблюдал за матерью, и как только она повернулась к отцу, Герби молниеносно вскочил и ринулся к проходу. Сами понимаете, платок этот был ему ни к чему. Это был отвлекающий маневр, и Герби провел это просто блестяще. Герби видел это представление не в первый раз и знал, что сейчас Джербер попросит какого-нибудь мальчика выйти на сцену и помочь ему. К этому моменту Герби хотел быть свободным, как птица. Фокусник только-только открыл рот, а Герби уже стоял в проходе у самой сцены. В прошлый раз он оказался 10-м, но сейчас, благодаря тщательной подготовке, опередил всех. А ведь обстановка осложнялась присутствием родителей. В тот раз Герби был на представлении один. Неизвестно, разрешила бы мать сделать то, что он задумал. Никогда не поймешь, что у взрослых на уме. Поэтому Герби пришлось подстраховаться и отвлечь ее внимание. «Кто-нибудь подняться на сцену!» Эти слова еще не успели вылететь из рта фокусника, а нога Герби уже твердо стояла на первой ступеньке. За его спиной послышались разочарованные вздохи и огорченный шепот конкурентов, и под эти протяжные звуки Герби, немало довольный собой, поднялся на сцену, улыбаясь от уха до уха. Настало время фокуса с тремя голубями. Для него магу и нужен был помощник из зрителей. Ну, а у Герби к этому трюку был чисто профессиональный интерес. Он никак не мог понять, как же это делается. Может, с помощью фальшивой стенки в ящике? Где ее можно там устроить? Что ж, Герби предстояло держать этот самый ящик, и если он ничего не поймет, значит, лучше ему до конца жизни собирать марки или спичечные этикетки. Герби поднял голову, понимающий, как коллега коллеги улыбнулся магу. Даже если ему удастся разгадать секрет фокуса, он никому не скажет ни слова. Есть такая вещь – профессиональная солидарность. Но когда Герби встретился взглядом с фокусником, улыбка его погасла, а по спине пробежали мурашки. Вблизи Джербер Великий выглядел ужасно старым. И еще он стал гораздо выше с тех пор, как Герби был на первом его представлении. Ему вдруг показалось, что это вообще другой человек. Но тут ассистент принес на большом подносе ящик. Герби немного успокоился, отвел глаза от лица мага и вспомнил, наконец, зачем он вылез на сцену. Ассистент почему-то прихрамывал. Герби на всякий случай немного присел и заглянул под поднос, а вдруг секрет скрывается именно там. Но дно подноса было абсолютно гладким. Джербер взял ящик и разложил его. Ассистент, хромая, еще сильнее заковылял прочь. «Наверное, он хромает нарочно, чтобы отвлечь внимание зрителей», — решил Герби. Все стенки ящика крепились к днищу на шарнирах, а к задней стенке, тоже на шарнирах, была приделана крышка. Она могла запираться на маленькие медные крючочки. Фокусник полностью разложил ящик, тот стал плоским, словно блин, и показал его почтенной публике. Герби быстренько зашел сзади, чтобы получше разглядеть заднюю стенку, которая внушала наибольшие подозрения. Точно! В крышке была маленькая треугольная дырка, замаскированная зеркальцем. Зеркало устанавливалось под определенным углом, так что из зала заметить его было невозможно. Да трючок-то с бородой! Герби был слегка разочарован. Фокусник сложил ящик так, что зеркальце оказалось внутри, и живо повернулся к Герби. «Ну, а теперь

0: Событие, которое в этот момент произошло в горах Тибета, не было началом. Скорее уж, это было последнее звено в цепи. Всю предыдущую неделю там стояла странная погода, но просто-таки совершенно неслыханная. Была дикая жара, и в горах началось массированное таяние снегов. Огромные потоки воды с грохотом устремились со склонов вниз. Ничего подобного не могли припомнить даже самые древние старцы. Небольшие ручьи, ранее безобидные, превратились в бурливые реки. Многие из молитвенных мельниц, которыми были утыканы берега, начали вертеться с бешеной скоростью, а некоторые были затоплены и остановились. Испуганные ламы, дрожа, бродили в ледяной воде и безуспешно пытались вытащить затонувшие мельницы на мелководье, где они снова могли бы продолжать свое вращение, исполненное высшего смысла. Одна маленькая деревянная мельница вертелась с незапамятных времен. Даже старейшие из лам не помнили, что за молитва была на ее барабане. Так вот, эта мельница оказалась наполовину затопленной, а вода все прибывала. Лама по имени Кларут решил спасти мельницу и взял ее, собираясь отнести в безопасное место, но оступился на скользком камне и рухнул в воду. Мельница выпала у него из рук, и поток тут же унес ее на глубину. Если бы не эта досадная случайность, которая на самом деле, конечно, не была случайностью, если бы только мельница продолжала вертеться, все было бы в порядке, и мир не оказался бы на грани гибели. Дрожа от холода, лама встал из ледяной воды и принялся спасать другие молитвенные мельницы. «Ничего страшного, если одна пропала», — подумал он. «Откуда ему было знать, что мир уже стоит на пороге Армагеддона?» И что именно этот маленький барабан и сдерживал до сих пор напор темных сил. Итак, молитвенная мельница в Амгур-Ула была уничтожена. Поток отнес ее за километр, где она зацепилась за выступ скалы и застыла, неподвижная. Случилось это как раз в ту минуту, когда были произнесены слова «Ну а теперь, юноша!» Вы уже поняли, что теперь речь пойдет снова о Цинциннати. Герби Вестерман в этот миг посмотрел на мага, удивляясь, что тот прервался на полуслове, и увидел, что черты фокусника перекосились, будто от жуткой боли. Тут же лицо его начало искажаться, стало неузнаваемым, хотя ведь поразительно, в то же время как бы оставаясь прежним. Маг негромко рассмеялся. Этот зловещий смех вобрал в себя все зло, какое только есть на свете. Все мыслимые и немыслимые пороки, и каждый, кто услышал этот смех, сразу понял, кто таков этот фокусник. Это разом поняли все зрители, включая самых отъявленных атеистов, и никто, раз осознав эту страшную правду, уже ни на секунду в ней не усомнился. При этом в зале стояла жуткая, прямо-таки неестественная тишина. Никто не издал ни звука, все затаили дыхание. И людям даже не было страшно, ведь страх рождается от колебаний, неопределенности, от сомнений. А тут никто уже не сомневался, все были уверены. Это конец. Смех становился все громче и громче. Вот он уже заполнил весь зал и превратился в могучий грохот, от которого осыпалась пыль даже на галерке. В зале никто не шелохнулся, застыли даже мухи на потолке, будто пришпиленные этим смехом. И тогда сатана заговорил. «Дорогие зрители, спасибо, что почтили своим вниманием мое скромное выступление». Он издевательски раскланялся. «Представление окончено». «Больше никогда не будет никаких представлений», — пояснил он и снова рассмеялся. В зале вдруг сгустился мрак, хотя все лампы по-прежнему горели. Потом в мертвой тишине послышался странный звук, похожий на хлопанье кожистых крыльев. Звук начал нарастать, будто зал наполнялся какими-то невидимыми крылатыми монстрами. Потом сцена озарилась багровым светом, а на голове и плечах мага вспыхнули язычки пламени. Такие же огоньки вспыхнули вдоль авансцены, окольцевали рампу. Ящик, который Герби Вестерман все еще держал в руках, тоже загорелся, и мальчик его уронил. Тут, наверное, надо вспомнить, что Герби Уэстерман состоял в городской команде юных пожарников, так что дальнейшие его действия были чисто рефлекторными. Конечно, девятилетнему парнишке трудно осознать, что такое Армагеддон, но что-то он наверняка понял. Например, то, что вода против такого пламени бессильна. Но он действовал машинально, как его учили в команде юных пожарников. Он выхватил из кармана водяной пистолет, направил его на ящик и брызнул. Пламя погасло. Струя была довольно сильной. Брызги попали и на брюки Джербера Великого. Тот стоял лицом к публике и не видел манипуляции с пистолетом. И тут все изменилось, словно по волшебству. Разом погасли все огоньки. Исчез багровый свет. Освещение в зале стало прежним. Затихло хлопанье кожистых крыльев, а может, просто утонуло в шуме очнувшейся публики. Фокусник закрыл глаза и через силу прохрипел:
1: «Повелеваю все забыть. Никто и никогда не вспомнит о том, что здесь случилось. На это у меня еще достанет сил».
0: Он с трудом повернулся и поднял ящик.
1: «Надо быть осторожнее, малыш. Держи вот так».
0: Он легонько ударил по ящику своей палочкой. Крышка распахнулась, и оттуда вылетели три белых голубя. Мягкий шорох их крыльев нисколько не походил на жуткое кожистое хлопанье. С выражением мрачной решимости на лице отец Герби Уэстермана спустился по лестнице и твердым шагом направился в кухню. Там на стене висел кожаный ремень для правки бритвы.
2: «Генри, дорогой», — сказала миссис Уэстерман, помешивая кипящий суп. «Конечно, он зря стрельнул в машину, когда мы возвращались домой, но ведь это всего лишь обычная вода. Стоит ли так строго его наказывать?»
1: «Дело не в этом», — мрачно покачал головой Генри Уэстерман. «Вспомни-ка, мы купили этот пистолет на базаре и после этого никуда не заходили, только в церковь договориться с отцом Риком насчет конфирмации. Ну где же, по-твоему, этот бандит заправил свой пистолет?» «В церкви, вот где! Из чаши со святой водой!»
0: Походкой, тяжелой, как само возмездие, отец с ремнем в руке поднялся наверх. Послышались ритмичные шлепки, им вторили столь же ритмичные вопли. Так вознаградили Герби Уэстермана, спасителя мира.

0: Дерево стоит чуть южнее поворота на шоссе номер 18 штата Орегон. В прошлом году оно утратило одну из самых крупных своих ветвей, но выглядит по-прежнему могучим. Несколько раз в год мы проезжаем мимо него, и каждый раз оно представляется нам в высшей степени достойным воплощением теории относительности.
1: Раньше они были менее требовательны. Разве что порой пустят лошадь галопом, да и то редко. Чаще же их лошади шли шагом или неторопливо бежали друссой. Но для меня истинным удовольствием было постепенно приблизиться к какому-нибудь пешеходу, когда достаточно времени, чтобы завершить это великолепное действие как следует. Человек идет, старается вовсю, быстро перебирая ногами, размахивая руками, и, как все люди, смотрит чаще всего на дорогу или вдаль на окрестные поля, реже прямо на меня. А я, между тем, приближаюсь к нему, неспешно, неуклонно, постепенно вырастая и безукоризненно синхронизируя скорость приближения и скорость роста. И вот, наконец, превращаюсь из крошечной черточки на горизонте в громадное дерево. 60 футов в те дни. Неожиданно оказываюсь в двух шагах от него, возвышаюсь и нависаю над ним мрачный, величественный, накрывая его своей густой тенью. И все же люди совершенно меня не боялись. Даже дети. Хотя дети глаз не могли отвести, когда я проходил мимо них во всей своей красе, возвышался над ними, а потом начинал постепенно уменьшаться. Порой жарким полуднем кто-нибудь из взрослых людей останавливал меня и должился, прислоняясь ко мне спиной, и лежал так час или больше. Я не возражал. У меня отличный холм, хорошо освещенный солнцем, свежий воздух, приятный ветерок. Отсюда открывается прекрасный вид, так что я совсем не против постоять на месте часок-другой или даже весь день. В конце концов, состояние покоя лишь относительно.

0: достаточно взглянуть на солнце, чтобы понять, как быстро ты идешь. Ты к тому же еще и растешь постоянно, особенно летом. Но я всегда бывал тронут тем, как доверчивые люди прислонялись ко мне, позволяя мне опираться об их теплые спины, а порой и крепко засыпали у моих ног. Мне они нравились. Они, правда, редко делали для нас, деревьев, что-нибудь полезное, в отличие от птиц, но я, безусловно, предпочитал их белкам. В те дни они обычно ездили на лошадях, что было, по-моему, довольно весело. Особенно я любил детский галоп и стал большим знатоком этого аллюра, в котором плавные и ритмичные движения сопровождаются попеременным уменьшением и увеличением в размерах и топотом копыт, похожим на плеск крыльев, что дает практическое ощущение полета. Быстрый галоп менее приятен, слишком резкие движения, слишком громкий топот. Кажется, что тебя точно сопливый саженец гнет и ломает буря. К тому же теряется очарование постепенного приближения и врастания перед моментом максимального возвышения, а потом неторопливого отступления и уменьшения. В быстрый галоп бросаешься, как бурную реку. Дум, дум, дум. И всадник слишком поглощен скачкой, а лошадь аллюром, так что им даже по сторонам взглянуть некогда. Впрочем, тогда быстрым галопом скакали не так часто. В конце концов, лошадь – существо смертное, и, как все эти слишком вольные существа, быстро устает. Так что люди старались не утомлять своих коней без особой нужды, что в те дни, похоже, случалось редко. Да, давненько не доводилось мне скакать галопом. Если честно, я не возражал бы пробежаться разок как следует. В конце концов, это весьма бодрит. Я помню, как впервые увидел автомобиль. Я, как почти все деревья, сперва принял его за смертную тварь, за некую дикую их разновидность, до сих пор просто не встречавшуюся. Что меня, однако, несколько озадачило. Мне казалось, что за свои 132 года я изучил всю местную фауну. Однако новое всегда вызывает интерес, и я внимательно вглядывался в незнакомца. Я приближался к нему довольно быстро, однако это был вовсе не галоп. Аллюр нового существа был довольно неуклюжим. И не успел я вырасти на фут, как понял, что эта штука не живая. Это было не животное, дикое или домашнее, и не дерево. Больше всего оно было похоже на повозку, в которую запрягают лошадей, однако, на мой взгляд, сделанную довольно неудачно. Когда эта повозка скрылась за холмами на западе, я от всего сердца надеялся, что она никогда больше не вернется, ибо мне ее неровный какой-то дергающийся аллюр совершенно не понравился. Однако автомобиль стал появляться на дороге регулярно, и мне невольно пришлось с ним встречаться. Каждый день в 4 часа я приближался к нему с запада, некрасиво дергаясь, при этом быстро увеличивался до максимальных размеров и уменьшался снова. А в 5 часов мне снова приходилось все это проделывать, двигаясь к нему уже со стороны востока, точно марионетка, точно какой-то жалкий кролик на обочине. И все мои 60 футов при этом дергались и извивались, пока, наконец, отвратительный маленький монстр не исчезал вдали. Лишь тогда я, наконец, мог вздохнуть с облегчением, расслабиться и вытянуть ветви навстречу вечернему ветерку. В автомобиле всегда сидели двое. Молодой мужчина за рулем и на заднем сиденье старушка, вся закутанная и смотревшая сердито. Может, они что-то и говорили друг другу, да только я ничего ни разу не слышал. А ведь в те времена мне доводилось слышать на дороге немало всяких разговоров. Но эти в машине всегда молчали, по-моему. Верх у нее был открыт, но она сама производила столько шума, что не слышно было даже звонкого голоса воробья, что жил у меня в тот год. И звуки эти были почти точно такими же отвратительными, как и дергающийся аллюр. Всем в нашем семействе свойственны твердые принципы и чувство самоуважения. Как известно, девиз дубов – лучше сломаться, чем согнуться. И я всегда старался придерживаться этого принципа. Вы должны понять, что не только я лично, но и наша фамильная гордость бывали уязвлены, когда мне приходилось столь безобразно дергаться и извиваться. Яблони в саду у подножия холма, похоже, не испытывали подобных негативных чувств. Но ведь яблони – деревья ручные. Веками люди вносили самовольные изменения в их генетический код. Кроме того, яблони – существа стадные. Ни одно садовое дерево не в состоянии даже самостоятельно выразить мнение по какому-либо вопросу. Свое же личное мнение я держал при себе. Но был очень доволен, когда автомобиль перестал нас терроризировать. За целый месяц он не появился ни разу, и целый месяц я спокойно и охотно шел навстречу людям, бежал навстречу лошадям и даже подпрыгнул разок ради малыша, которого мать несла на руках, очень стараясь, хотя и безуспешно, чтобы он обратил на меня внимание. Однако уже в сентябре... Да, ласточки улетели как раз недавно до этого события. Появился другой автомобиль, причем совершенно неожиданный. Заставил двигаться и меня, и дорогу, и мой холм, и сад, и поля, и крышу фермерского дома. А потом они стали делом обычным. И новые появлялись каждый год, каждую неделю, каждый день. Автомобили были теперь составляющей нашего порядка вещей. Дорогу перекопали, расширили, положили новое покрытие, и она стала ровной и скользкой, как след слизняка. На ее отвратительной поверхности не осталось ни одной колеи, ни одной лужицы, ни одного камня, ни одного цветочка. Обычно при дороге существовало немало диких тварей. Кузнечки, муравьи, жабы, мыши, лисы и так далее. Многие из них были слишком малы, чтобы совершать движение. Они видели-то толком вокруг себя ничего не могли. Теперь же все эти существа дороги избегали, а те, что не могли, были достаточно мудры для этого, гибли и оказывались довольно, буквально размазаны по ее поверхности. Множество кроликов приняли такую смерть буквально у меня под ногами. Слава богу, что я дуб. Меня хоть и можно сломать или вывернуть из земли с корнями, срубить или распилить, но ни при каких обстоятельствах нельзя размазать по земле. В связи с тем, что по дороге теперь снова сновало туда-сюда столь много машин, мне пришлось овладеть новым мастерством. Впрочем, еще ростком, едва проклюнувшимся из желуди, я выучился основному из этих трюков – умению двигаться в обе стороны одновременно. Причем выучился этому невольно, просто под давлением обстоятельств. Это случилось, когда я впервые увидел пешехода, бредущего на восток, и всадника, едущего ему навстречу. Так что мне пришлось двигаться в обоих направлениях сразу. Да, некоторые искусства даются нам, деревьям, без малейших усилий. Я, правда, немного понервничал, но мне успешно удалось миновать всадника и уменьшиться, хотя в то же самое время я шел навстречу пешеходу и подрастал. И не возвышаться над ним я еще не мог. И всадник меня видеть уже не мог. Я был очень горд собой, ведь я, совсем еще младенец, впервые с честью справился со столь сложной задачей. Однако сложно это оказалось скорее на словах. С тех пор я, не задумываясь, проделывал подобные трюки бесчисленные множество раз. Я мог бы сделать это даже во сне. Но приходило ли вам когда-нибудь в голову, сколько требуется мастерства, когда нужно одновременно увеличиваться, причем с разной скоростью, для каждого из водителей, предположим, 40 автомобилей, и уменьшаться для 40 других, движущихся в другую сторону, и при этом помнить, что нужно еще возвыситься над каждым в точно определенный момент. И все это приходится делать каждую минуту, часами, с рассвета до заката, а то и после наступления темноты. Ибо теперь моя дорога стала чересчур оживленной. Она трудилась день и ночь, и движение на ней отнюдь не уменьшалось. Приходилось трудиться и мне. Правда, теперь уже не так дергаясь и извиваясь, однако возросла скорость. Я вынужден был бежать все быстрее и быстрее, мгновенно вырастать, возвышаться в течение доли секунды и столь же поспешно уменьшаться, не имея даже времени, чтобы насладиться этим. И так без передышки. Очень мало кто из водителей хотя бы мельком смотрел на меня. Они, похоже, вообще ничего больше не замечали вокруг. Сидели, тупо уставившись вперед на дорогу, и, похоже, считали, что куда-то едут. К передней дверце автомобилей было приделано маленькое зеркальце, в которое они поглядывали, чтобы понять, где находятся, и снова смотрели прямо перед собой. Я раньше полагал, что только у жуков существуют подобные заблуждения относительно понятий «движение» и «прогресс». Жуки всегда носятся довольно бестолково и вверх никогда не смотрят. Мне их интеллектуальные способности казались близкими к нулю, но жуки, по крайней мере, оставляли меня в покое. Честно признаюсь, порой в благословенной ночной темноте, когда луна не серебрила светом своим мою вершину и звезды не выглядывали из-под ветвей, когда я, наконец, мог немного отдохнуть, я всерьез подумывал о снятии обязательств, возложенных на меня общим порядком вещей. Я больше не мог двигаться. Нет, разумеется, это было всерьез лишь наполовину, просто я очень устал. Но уж если даже пушистая трехлетняя глупышка Ива у подножия холма понимала свою ответственность перед порядком вещей, ради каждой машины дергалась, подпрыгивала, мгновенно вырастала или съеживалась, то как же я, могучий дуб, мог уклониться от своих обязанностей? Как говорится, «ноблес оближ», положение обязывает. Я абсолютно уверен, ни один желудь, оброненный мною на землю, никогда бы не нарушил своего обещания. В течение 50 или 60 лет я старался поддерживать порядок вещей, сознательно создавая у людей иллюзию того, что это они куда-то движутся. Я не прочь делать это и теперь. Однако случилось нечто ужасное, и сейчас я протестую. Это ничего, что мне вечно приходится двигаться в противоположных направлениях одновременно. Я не против весьма неприятной для меня скорости 60-70 миль в час. Я готов продолжать жить так до своего смертного часа, пока сам не рухну на землю или меня выкорчуют с помощью бульдозера. Это моя работа, в конце концов. Однако я решительно возражаю против того, чтобы меня делали вечным. Я не имею к вечности ни малейшего отношения. Я дуб, не более того, но и не менее. У меня есть определенные обязанности, и я их выполняю. У меня есть и свои маленькие радости, хотя я их получаю все реже и реже, поскольку птиц становится все меньше и меньше, а ветер превратился в зловонное дыхание. Но я, хоть я, возможно, и долгожитель, имею, черт побери, право на непостоянство. Я смертен, и в этом моя привилегия, которую у меня отняли. Отняли год назад, мартовским дождливым вечером.
1: В тот вечер в стае машин, как всегда, с грохотом дергались на дороге, мчавшиеся в обоих направлениях. Я был так занят бесконечными увеличениями и уменьшениями, к тому же так быстро темнело, что я заметил непорядок, лишь когда это уже произошло. В одной из машин водитель явно решил, что его желание куда-то ехать важнее, чем у всех прочих, и попытался обогнать автомобиль, ехавший перед ним. Этот маневр предполагает временное искажение направления пути и перемещение предмета на ту сторону дороги, которая обычно движется в обратном направлении. Могу ответить, что высоко ценю дорогу и восхищаюсь ее мастерством в осуществлении подобных маневров, которые должны быть чрезвычайно сложны для неживого существа, созданного руками человека. Однако, когда первая машина выехала на полосу встречного движения, ей навстречу двигалась другая машина, оказавшаяся от нее чересчур близко, чтобы что-то предпринять. Дорога тоже ничего не могла с этим поделать. Она, как всегда, была чрезвычайно загружена. Пытаясь избежать лобового столкновения, машина, и без того нарушившая направление пути, полностью его изменила, заставив дорогу изогнуться петлей с севера на юг, а меня прыгнуть прямо на середину шоссе. Выбора у меня не оставалось. Вынужденный двигаться со скоростью 85 миль в час, я после прыжка необычайно быстро вырос до угрожающих размеров и ударил эту машину. Потерял значительную часть коры, что более существенно немало камбия. Но поскольку во мне 72 фута в высоту и не менее 9 футов в поперечнике, я, в общем-то, пострадал не так уж сильно. Хотя ветви мои содрогнулись так, что с них слетело прошлогоднее гнездо малиновки, да и морально я был просто потрясен. Я даже застонал. Единственный раз в жизни я проявил свои эмоции вслух. Машина кричала страшно. Задняя ее часть не слишком пострадала от моего удара, но передняя вся была искорежена и перекручена, точно старый корень. Блестящие куски металла разлетелись во все стороны, усыпав землю ледяной изморосью. Водитель даже пикнуть не успел. Я убил его мгновенно. Но протест мой связан не с этим вынужденным убийством. У меня не было выбора, потому нет и сожалений. Я протестую. Нет, мне больше этого больше не вынести. Дело в том, что когда я прыгнул на машину, водитель меня увидел. Он наконец-то поднял глаза и увидел меня таким, каким меня никогда больше никто не видел, даже дети. Даже в те дни, когда люди еще смотрели на мир вокруг них. Он увидел меня целиком и больше не успел увидеть ничего. Ни в тот момент, ни потом. Я заслонил для него все остальное в мире. Он увидел меня в свете вечности, чем и смутил мне душу. Поскольку именно в тот момент этого ложного видения мира он умер, и теперь уже ничего не изменишь, я оказался в ловушке, навечно застряв в том единственном мгновении. Это совершенно невыносимо. Я не могу поддерживать подобную иллюзию. Если эти люди не способны понять теорию относительности, бог с ними, но должны же они понимать, насколько все в мире взаимосвязано. Если это так уж необходимо для поддержания порядка вещей, я готов убивать водителей автомобилей, хотя убийство обычно не вменяется дубам в обязанность. Однако несправедливо требовать от меня еще играть роль самой смерти. Ибо я не смерть. Я жизнь. Я смертен. Если люди хотят воочию видеть смерть в нашем мире, это их дело. Но изображать для них вечность я не стану. И пусть они не обращаются к деревьям в поисках смерти. Если хотят ее видеть, пусть лучше смотрят друг другу в глаза. Она

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении. Подкасты «Модель для сборки» слушайте.

Алексей Ерошин. Гражданин-потребитель. Рассказ из сборника «Социум», издательство «Снежный ком М», 2018 год.

0: Извещение пришло в половине шестого утра. Коммуникатор издал громкую и тревожную трель с прикроватной тумбочки. Фрэнк с просонья едва не сшиб его на пол и в сумерках не сразу нащупал кнопку отбоя.
1: «Что случилось?»
0: — не открывая глаза, спросила Мардж с оттенком досады в голосе.
1: «Официальные звонки в такую рань?»
0: Фрэнку не требовалось читать сообщение, чтобы дать ответ. Всю бухгалтерию семейного бюджета он держал в голове.
2: «Пустяки», — ответил он. «Спи, дорогая. Я не добрал 47 кредитов до минимальной суммы расходов за этот месяц. Работы много, все как-то не досуг пройтись по магазинам».
3: «О, господи, Фрэнк!»
0: — сонно пробормотала Марш.
1: «Какой стыд! Неужели так сложно спустить 47 кредитов? Хорош ты будешь в роли нарушителя закона».
2: «Ерунда», — сказал Фрэнк. «Сегодня заберу Эрика из школы и заеду с ним в супермаркет. Пусть выберет, что хочет. В конце концов, у мальчишки завтра начинаются первые каникулы».
3: «Не забудь утилизировать его синего медведя», — сказала Мардж, снова погружаясь в подушку. «И красную
0: Через секунду она уже снова мирно посапывала. Фрэнк заботливо прикрыл жену одеялом, спустил ноги на пол, нашарил тапки и прошел в столовую. Сон пропал, спугнутый сообщением инспекционного центра. Фрэнк дословно знал присланный текст, но для соблюдения формальностей все же открыл сообщение и прочел. «Уважаемый Фрэнклин Вествуд, напоминаем, что вам необходимо реализовать потребительский минимум в сумме 47 единиц до 24.00 текущего дня текущего месяца во избежание репрессивных санкций. Пожалуйста, не забудьте исполнить свой гражданский долг. С уважением, региональный отдел Global World Bank». Уже совсем рассвело. По улицам еще метались радужные сполохи ночных реклам, но город уже просыпался. Фрэнк открыл дверцы шкафа и с чувством обреченности уставился на ряды разнокалиберных кофейных банок. Их было не меньше полусотни. Процесс выбора всегда излишне утомлял Фрэнка. Обычно эту заботу брала на себя Мардж. Фрэнк даже не пытался вникать, по какому принципу она это делает. Его вполне устраивало, что кофе к завтраку был неизменно вкусен, горяч и заправлен молоком в нужной пропорции. Но сейчас Марджери досматривала прерванный сон, и Фрэнку не оставалось ничего, кроме как закрыть глаза и взять одну из банок наугад. «Свежий, бодрящий, насыщенный вкус кофе Black Hooper сделает каждое ваше утро ярким и незабываемым. Black Hooper теперь на 10% больше и насыщенней», — автоматически прочел Фрэнк. Он подавил в себе желание сличить этот рекламный текст с надписью на другой, первой попавшейся упаковке, достал капсулу, вставил ее в кофейный аппарат и отправил банку обратно на полку. Пока нагревалась вода, инспектор бегло просмотрел распорядок дня в коммуникаторе. Расписание было плотным, предстоящее дело обещало быть серьезным. Возможно, самым серьезным за всю карьеру инспектора контроля потребления Фрэнка Вествуда. Огромный синий медведь с перепачканной шоколадом плюшевой мордой кое-как поместился на заднее сиденье. Красный игрушечный Феррари пришлось впихивать в багажник. Выглядел он как настоящий, да и весил немало. Переднее кресло заняла коробка с кубиками и еще какой-то мелочью, собранная Мардж на скорую руку в комнате Эрика. «Чего приуныл, малыш?» — спросил Фрэнк, надежно пристегивая сына к детскому креслу. «Сегодня у тебя карт-бланш по случаю летних каникул. После школы выберешь любую игрушку, какую захочешь».
4: «Я хочу медведя», — буркнул Эрик.

0: «Хорошо», — сказал Фрэнк. «Выберешь медведя, какого захочешь, лишь бы он поместился в машину».
1: «Я хочу моего медведя», —
0: тихо сказал Эрик, потянув к себе измазанного шоколадом зверя.
1: «Я его уже выбрал».
0: Фрэнк вздохнул и взглянул на часы. Времени оставалось немного, но все же он присел на корточки и ласково потрепал вихрастую голову сына. 8 лет — критический возраст. В отсутствии гражданской ответственности ребенком управляют эмоции. Мальчишке надо бы уделять больше времени, но время — единственный дефицит в мире инспектора Вествуда. «Сынок», — сказал Фрэнк, — «этот медведь у тебя уже 2 недели. Он заморался, и папа тебе купит нового».
1: «Я хочу синего»,
0: — упрямо повторил Эрик, отведя взгляд в сторону. «Папа тебе купит нового синего медведя», — пообещал Фрэнк.
1: «Я хочу этого», —
0: тихо сказал Эрик.
1: «Я с ним подружился».
0: Подбородок сына предательски дрогнул, и он отвернулся, уткнувшись носом в синтетический мех игрушки. Фрэнк снова взглянул на часы и тронул сына за плечо, но тот отдернул руку.
2: «Ты подружишься с другим, я тебе обещаю, Эрик. Возьми себя в руки, ты же мужчина. Давай поговорим, как мужчина с мужчиной».
0: Эрик покорно повернулся, размазывая по щекам непрошенные слезы. «Ну вот», — одобрил Фрэнк, — «другое дело.
2: Ты же знаешь, какая у папы ответственная работа, верно? Ты ведь уже совсем взрослый и должен все понимать. Твой папа следит за тем, чтобы люди выполняли закон, поэтому сам должен служить примером для всех. А ты мой сын, и поэтому должен служить примером другим детям. Ты ведь не хочешь, чтобы папе было за тебя стыдно?»
0: Эрик мотнул головой, хотя его подбородок и продолжал кривиться.
3: «Ну-ну, мой медвежонок», — продолжал уговаривать Фрэнк.
2: «Папа уже говорил тебе, что мы не можем только покупать вещи. В конце концов, их станет столько, что мы не поместимся в квартире. Поэтому разное старье приходится утилизировать. У твоего медведя кончился срок использования, и мы сдадим его в переработку. Таков порядок. Я слежу, чтобы все соблюдали порядок, без исключения. Все граждане, а значит и ты. Ты же тоже гражданин, верно? Мой самый лучший гражданин».
0: Эрик вытер слезы и кивнул.
1: «Да, папа».
2: «Вот и славно», — сказал Фрэнк. «Я в тебе ни секунды не сомневался. Теперь мы поедем в школу, а на пути обратно завернем в магазин и выберем тебе подарок».
4: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта «Soundstream».
0: На вид ему было все 50, а по документам 42. Лишние годы прибавляла неухоженная борода, потертый свитер, давно вышедшие из моды очки в тонкой металлической оправе и общая запущенность. Что еще поражало в нем с первого взгляда, так это удивительное равнодушие, которым нарушитель взирал на досмотр своих вещей инспекционной комиссией. Большая часть этих вещей даже не была распакована. Единственное, чем пользовался хозяин квартиры — книги. Столько бумажных книг, собранных в одном месте, инспектору еще не приходилось видеть. Многие из них были настолько ветхими, что едва не рассыпались от старости прямо в руках. Антикварный пережиток, не подвластный пока закону об утилизации.
2: «Как же вы дошли до жизни такой?» — сочувственно спросил Фрэнк. «Вы меня слышите? Гражданин Вебельман!»
0: «Я слышу вас», — ответил задержанный.
2: «Мне поручено разобраться в обстоятельствах вашего дела», — сказал инспектор. «Не хочу скрывать, что дело серьезное. Поймите, это не праздное любопытство. Найти для вас оправдание очень сложно, пригодятся любые смягчающие обстоятельства. Поэтому я снова спрашиваю, что довело вас до такой жизни?»
0: «Да какой?» — равнодушно поинтересовался нарушитель.
2: «До той, например, где вы сидите в старом линялом свитере».
0: «Но мне нравится этот свитер», — сказал Вебельман. «Я его люблю». Инспектор вдруг подумал, как много общего у его собеседника с детьми. Фрэнку случалось не раз преодолевать упрямство Эрика, когда тот прятался за стеной показного непонимания, блокируя слух и зрение, словно закрывая невидимую дверь в ребячью душу на замок. Приходилось изрядно постараться, чтобы подобрать к этому замку ключ и восстановить контакт.
2: Взломать воображаемую дверь ничего не стоило, но грубый подход необратимо покалечил бы детскую психику и принес только слепое подчинение вместо понимания. Фрэнк не был сторонником жестоких мер, предпочитая гибкую политику. Возможно, налаживать общение с большим ребенком следовало схожими методами. «А вас, кажется, зовут Лев?» — мягко спросил инспектор.
5: «Лев Соломонович», — ответил собеседник.
2: «А я инспектор Вествуд. Можете называть меня просто Фрэнк».
5: «Что вам от меня нужно, Фрэнк?» — без обиняков спросил нарушитель.
2: Инспектор неторопливо переложил стопку книг на столе, прочитывая непонятные названия, пестревшие пугающими математическими терминами.
5: «Я хочу вам помочь», — ответил он.
2: «А для этого мне предстоит разобраться, какие обстоятельства вынудили вас нарушить гражданский долг. До недавнего времени вы не имели трений с законом и считались образцовым гражданином, поэтому я и спрашиваю, что же такое с вами случилось, Лев Соломонович?»
5: «Я не понимаю, что вы от меня хотите?» — упрямо повторил нарушитель, рассеянно теребя и без того взлохмаченную бороду.
2: Фрэнк показал на груду нераспечатанных коробок, описью которых занималась инспекционная комиссия, выясняя даты последнего приобретения товаров.
5: «Ах, это...» — вздохнул нарушитель. «Бюджетом занималась моя жена... простите, бывшая жена».
2: «Стало быть, семейная драма могла заставить вас позабыть о гражданском долге?» — спросил Фрэнк.
5: «Я все пытаюсь найти смягчающие обстоятельства в вашем деле». «Драма? Не было никаких драм. Она просто собрала чемоданы и...» «Но я снова не понимаю», — нахмурился Вебельман. «Что вы имеете в виду?»
2: «Господи!» — фыркнул Фрэнк. «Вы бесподобны! Как же можно так мало знать о мире, в котором вы живете?»
5: «Простите», — раздраженно заметил собеседник, — «меня всегда занимали несколько иные проблемы».
2: «Насколько я понимаю, вы математик», — сказал инспектор, кивнув на книги. «Значит, считать умеете?»
5: «Более-менее», — иронично улыбнулся нарушитель.
2: «Значит, вы в состоянии вести личный бюджет в отсутствии жены. Именно это вам заявит обвинитель в суде».
5: «Вы сказали, в суде?»
2: «Да, Лев Соломонович, в суде».
5: «Именно в суде, и речь в этом суде пойдет о лишении вас гражданства. Вы понимаете, что это значит?»
2: Вебельман снял очки и промокнул нечистым платком вспотевший лоб, силясь осознать сказанное, но у него не слишком получалось.
5: «Простите», — сказал он, — «я никак не улавливаю логическую связь между моим бюджетом и гражданством».
2: Фрэнк очень глубоко вздохнул, с усилием выпустил воздух через сжатые губы и сказал:
5: «У меня такое ощущение, что вы проспали последние 20 лет, Лев Соломонович, как Рип Ван Винкль».
2: «Не то чтобы проспал», — ответил математик. «Просто, как я уже сказал, меня занимали совсем другие проблемы из области математических задач тысячелетия». Внезапно инспектора осенило.
5: «Вспомнил!» — воскликнул он, хлопнув себя по лбу. «Точно! Я вспомнил! Нобелевский лауреат Вебельман!»
2: «Вы перепутали», — ответил нарушитель. «Альфред Нобель исключил математику из своего списка. Я лауреат Филдсовской премии и премии тысячелетия».
5: «Ах да, верно! Все газеты писали о вас 2 года назад. Вы, кажется, доказали тогда какую-то теорему. Гипотезу Риммана. Это...
2: даже не пытайтесь объяснить», — прервал его инспектор. «Все равно не пойму. Как и причину, по которой вы отказались от премии».
5: «Видите ли, я из тех людей, которым нужно очень мало вещей, поэтому...»
2: «Это выше моего понимания», — снова перебил Фрэнк.
5: «Вы человек недюжинного ума, это видно сразу. Такое количество книг увидишь сегодня не в каждой публичной библиотеке. Тем удивительней, что мне приходится рассказывать мыслителю такого уровня о вещах, которые известны каждому школьнику».
2: «Я слишком давно учился в школе», — заметил математик, машинально приглаживая растрепанную бороду.
5: «Но есть еще пресса, радио, телевидение. Курсы подготовки потребителей, в конце концов».
2: «Незнание закона не освобождает от ответственности, Лев Соломонович». «Дура лекс, сед лекс».
5: «Что вам известно относительно глобальной экономической системы?»
2: «Ну, тотальная глобализация, антикризисная эволюционная политика. В общем, практически ничего», — откровенно признался Вебельман.
5: «Это не новость», — кивнул инспектор.
2: «Не думайте, что своим неведением вы претендуете на исключительность, отнюдь. На этой планете 14 миллиардов жителей, 178 тысяч из которых ежедневно нарушают закон о гражданской ответственности».
5: Ровно половина из них по той же причине, что и вы. Большую часть

0: «Откровенно говоря, — сказал он, — я надеялся, что приношу своей работой пользу для общества». Фрэнк снова вздохнул. «Видите ли, Лев Соломонович, как я уже сказал, на этой планете живут 14 миллиардов человек и вполне недурно живут, не подозревая о существовании доказанной вами теории Риммана. Гипотезе. Неважно, не в этом суть. Современный мир легко может обойтись без фундаментальной науки, Лев Соломонович. Но не может обойтись без глобальной экономической системы. Свободный рынок был слишком непредсказуем, привычно повторял инспектор заученную лекцию. Подъемы в нем чередовались со спадами, денежная эмиссия росла, инфляция повышалась, что привело в конце концов ко всеобщему дефолту и к тотальной экономической депрессии. Во избежание Третьей мировой войны была создана глобальная потребительская система, простая и гениальная. На каждого гражданина планеты была возложена почетная обязанность поддержания экономики минимальным ежемесячным лимитом обязательных трат. Это дает системе стабильный товарно-денежный оборот, что позволяет компенсировать возможные перекосы рынка. Постоянный и предсказуемый спрос на товары формирует стабильный рынок труда. Продукция производится, продукция потребляется, продукция утилизируется. Все пределы. Нет кризиса, безработицы, голода, политической нестабильности, при условии, что каждый человек выполняет свой гражданский долг. Каждый, Лев Соломонович. Без исключений. Математик снова снял очки, с любопытством окинув инспектора невооруженным взглядом.
1: «А если человек не поддерживает вашу сизифову политику?» — спросил он.
0: «Не советую вам заявлять это в суде», — жестко парировал инспектор. «Хотя свободу воли никто и не отменял. Закон не запрещает отказаться от гражданского долга. Но кто не имеет обязанностей, не имеет и прав».

0: «Все-таки с детьми намного проще», — думал Фрэнк, протискиваясь по магистрали через дневную пробку и озабоченно поглядывая на часы. Эрик довольно болтал ногами в детском кресле, пристегнутом к переднему сиденью. Весь багажник и заднюю часть салона занял новенький акваплан с электромотором, облегчивший лимит Фрэнка на целых 30 кредитов. Он рассчитывал потратить больше, но шикарная сверкающая обнова заняла все воображение мальчишки, не оставив места для других желаний. Теперь официальные извещения сыпались на коммуникатор Фрэнка каждый час, но цейтнот поджимал инспектора. Нужно было сдать стопку отчетов и успеть заехать в следственный изолятор, а он все не мог пробиться через пробку, чтобы отвезти сына домой. «Чем вы сегодня занимались?» — поинтересовался Фрэнк.
1: «Проходили, как правильно выбирать игрушки на этой неделе», — ответил Эрик. «Еще нам говорили, какой модный цвет будет летом».
0: «Какой цвет будет в моде?» — поправил Фрэнк.
1: «Да, папа. Сомон и Ниагара».
0: «Верно. Ты отлично справился с практикой», — похвалил отец. «И выбрал правильный подарок». Коммуникатор снова пискнул. На этот раз пришел ответ на запрос в информационный центр. Инспектор набрал присланный номер.
1: «Алло»,
0: — осведомился женский голос. «Здравствуйте. Это Ирма Вебельман. Вас беспокоит инспектор Вествуд из контроля потребления», — представился Фрэнк.
1: «Это Ирма Блэр», — донеслось из динамика. «После развода я вернула девичью фамилию».
0: «Я звоню по поводу вашего мужа. Простите, бывшего мужа», — поправился Фрэнк.
1: «Что опять натворил этот болван?»
0: — холодно спросила Ирма.
1: «А, впрочем, все равно. Я потратила на него 8 лет жизни. К счастью, теперь это не мое дело».
0: «Речь идет о лишении гражданства. Я подумал, что вы...»
1: «Что я? Снова стану опекать 40-летнего младенца? Тащить на себя все хозяйство, пока он грызет ночами карандаши над своими тетрадками? Нет уж, с меня довольно».
2: «Папа, почему тетя на тебя сердится?» — спросил Эрик, на секунду покинув радужные грезы о первом испытании подарка в бассейне.
0: «Я все понимаю», — сказал Фрэнк, игнорируя детский вопрос. «Но ситуация такова, что спасти его может лишь взятие под опеку. Есть у него другие родственники». В разговоре возникла длинная пауза. Фрэнку даже показалось, что связь оборвалась.
2: «Папа, тетя плачет?»
0: — спросил Эрик. Фрэнк снова проигнорировал вопрос.
2: «Когда суд?»
0: — внезапно спросила Ирма странным севшим голосом. «Утром», — ответил Фрэнк.
2: «Передайте ему», —
0: сказала Ирма.
2: «Да, впрочем, ничего».

0: «Сигарету?» – спросил Фрэнк.
1: «Спасибо, я не курю»,
0: – ответил математик. «Я тоже, но иногда другие просят закурить».
1: «Не думаю, что это поможет».
0: Инспектор снова принялся мерить шагами камеру. 4 шага вперед, оборот, 4 назад и снова. «Не понимаю», — сказал он. «Решительно вас не понимаю. Неужели вам это так тяжело сделать несколько покупок?» «Нет», — ответил Вебельман. «Не тяжело».
2: «Тогда почему?»
0: «Не хочу».
2: «Глупо», — сказал Фрэнк. «Ребячество, ослиное упрямство».
0: «Принцип», — возразил математик. Он покопался в нагрудном кармане рубашки, вынул оттуда сложенный помятый листок и положил его на тюремный стол. «Вот». Инспектор перестал колесить по камере и подозрительно уставился на исписанный формулами клочок бумаги. «Что это?»
1: «Будущее»,
0: — коротко резюмировал арестант.
2: «В каком смысле?»
1: «В математическом. Если выразить эту формулу графически, вы представляете себе затухающую синусоиду?»
0: «Что?»
1: «Я позволил себе сделать расчет вашей экономической модели».
2: «Я ничего не смыслю в математике», — сказал инспектор, «но вижу свое будущее довольно ясно, а ваше не вижу вовсе. Потому что у вас нет будущего. В 9 утра начнется суд, в 9:20 судья ударит молотком по столу и объявит приговор. В самом лучшем случае вас признают недееспособным и пожизненно запрут в сумасшедший дом».
1: «Что же тогда в худшем случае?»
2: «В худшем дело кончится лишением вас гражданства».
1: «Я не слишком большой патриот», — ответил Вебельман, — «и надеюсь это пережить».
0: Инспектор удивленно вскинул брови.
2: «Пережить? Пережить? Вы так ничего и не поняли? Как раз этого-то права у вас и не будет!»
0: Коммуникатор Фрэнка издал новый тревожный сигнал.
2: «Прощайте», — сказал инспектор. «Меня зовет мой гражданский долг. Я потратил на вас много времени, но все было напрасно. Больше я ничем не могу вам помочь».
0: Лев Соломонович протянул инспектору исписанный формулами листок.
1: «Прошу вас, возьмите, мне больше некому это передать».
2: «Эти цифры мне ничего не говорят», — сказал Фрэнк, «и я не знаю никого, кто способен это понять».
1: «Тогда возьмите это на память», — ответил математик. «Через 1.5 года, самые большие через 20 месяцев, вы все поймете».
0: Инспектор задумчиво взвесил на ладони сложенный листок и нажал кнопку вызова охраны.

0: Последнее предупреждение Фрэнк получил у входа в ночной магазин. «Ну ж, закрываемся», — проворчал охранник. Фрэнк молча показал ему текст уведомления и под недоуменно-сочувственное «надо же было так дотянуть» был нехотя пропущен через турникет. Он механически толкал тележку между стеллажами безлюдного полутемного супермаркета, не в силах решить, в какой ряд свернуть. В конце концов, так и не выбрав, он свернул в первый попавшийся и увидел бесконечные ряды кофейных банок. «Свежий, бодрящий, насыщенный вкус!» — мелькали надписи на боках пестрых разнокалиберных упаковок. «Теперь еще больше, еще насыщеннее!» Процесс выбора всегда излишне утомлял Фрэнка. На минуту его охватило чувство полной безысходности. Сделав над собой усилие, инспектор пошел вдоль ряда, наугад выхватывая банки и сваливая их в корзину. На кассе он сунул руку в карман за кредиткой, и оттуда выпал исписанный листок.
1: «Что это у вас такое странное?» — поинтересовалась кассирша, с любопытством разглядывая незнакомые символы.
0: «Будущее», — рассеянно ответил Фрэнк.
1: «О», — сказала кассирша. «Как интересно, и какое оно?»
0: «Я не знаю», — ответил инспектор. «Вы представляете себе затухающую синусоиду?»
1: «Нет».
0: «И я нет».
2: «И в этом наше счастье», — сказал Фрэнк.
0: Касса зажужжала и звякнула, выплюнув ленту чека с благодарственной надписью за исполнение гражданского долга. Коммуникатор Фрэнка издал победный сигнал официального уведомления. Инспектору не нужно было читать сообщение. Он знал его дословно.

Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

сегодня литературную часть нашего эфира начинает рассказ Рэя Брэдбери «Человек». Капитан Харт стоял у раскрытого люка ракеты. «Почему они не идут?» — спросил он. «Откуда мне знать, капитан?» — отозвался его помощник Мартин. «И что же это за место?» — спросил капитан, раскуривая сигару. Спичку он швырнул в сияющий лук, и трава загорелась. Мартин хотел затоптать огонь ботинком. «Нет», — приказал капитан Харт, — «пусть горит. Может быть, они явятся посмотреть, что тут такое невеже». Мартин пожал плечами и убрал ногу от расползающегося огня. Капитан Харт взглянул на часы. «Вот уже час, как мы приземлились, и что же? Где делегация встречающих? Рукопожатие? Где оркестр?» «Никого. Мы пролетели миллионы миль в космосе, а прекрасные граждане какого-то глупого городка на какой-то неведомой планете не обращают на нас внимания!» Он фыркнул, постучав пальцем по часам. «Что ж, даю им еще 5 минут, а затем...» «И что затем?» — спросил Мартин, неизменно вежливый Мартин, наблюдая за тем, как трясутся отвислые щеки капитана. «Мы пролетим над их проклятым городом еще раз и напугаем их до смерти!» Голос его стал тише. «Мартин, может быть, они не видели, как мы приземлились?

видели? Они смотрели на нас, когда мы пролетали над городом. Почему же они не бегут сюда по лугу? Может быть, они спрятались? Они что, струсили? Мартин покачал головой. Нет. Возьмите бинокль, сэр. Посмотрите сами. Они бродят вокруг. Но они не напуганы. Они... Ну, похоже, что им все равно. Капитан Харт прижал бинокль к усталым глазам. Мартин взглянул на него, отметив на его лице морщины раздражения, усталости, непонимания. Казалось, Харту уже миллион лет. Он никогда не спал, мало ел и заставлял себя двигаться все дальше, дальше. А теперь его старые запавшие губы двигались под биноклем. «Мартин, я просто не знаю, чего ради мы стараемся. Строим ракеты, расходуем силы, чтобы пересечь бездну, ищем их. И что получаем? Пренебрежение. Посмотрите, как эти идиоты бродят с места на место. Неужели они не понимают, какое великое событие только что произошло? Первый космический полет в их глухомань. Часто ли это происходит? Они что, пресыщены?» Мартин не знал. Капитан Харт устало вернул ему бинокль. «Зачем все это, Мартин? Я имею в виду космические полеты. Ищем, ищем. Внутри все сжато и никакого отдыха. Может быть, мы ищем мира и покоя? На Земле этого точно нет», — сказал Мартин. «Вы считаете, нет?» Капитан Харт задумался. «Со времен Дарвина, да? С тех пор, как ушло все, во что мы раньше верили, все ушло за борт, да? Божественное провидение и все такое. Вы считаете, из-за этого мы и летаем к звездам, а, Мартин? Ищем потерянные души, так что ли? Пытаемся улететь с нашей порочной планеты на другую, чистую?» «Возможно, сэр. Во всяком случае, мы точно чего-то ищем». Капитан Харт откашлялся, и голос его вновь стал твердым. «Что ж, в данный момент мы ожидаем мэра города. Бегите туда. Расскажите им, что мы первая космическая экспедиция на планету. Капитан Харт шлет свои приветствия и желает видеть мэра. Вперед!» «Да, сэр». Мартин медленно зашагал по лугу. «Быстрее!» — рявкнул капитан. «Да, сэр!» Мартин пустился рысью, а, отойдя подальше, снова двинулся не спеша, улыбаясь чему-то своему.

0: Радио Энергия. Реклама.
1: VIP-вход в самые модные клубы и на самые громкие вечеринки Америки. Все это ждет тебя, если ты пьешь Миллер. Подробности на сайте musictour2005.ru. Предупреждаем о возможном вреде употребления пива.
2: Любишь кататься на коньках? Тогда это новость для тебя. Открылся новый большой каток рядом с метро «Университет». Тебя ждут абсолютно новые коньки, теплая и уютная раздевалка, зажигательная музыка и 5000 квадратных метров идеально ровного льда. Новый каток к Новому году. Ломоносовский проспект, 25D. 3 минуты от метро «Университет». Ломоносовский, 25D. Внимание! Всем студентам скидки. Телефон 930-85-44.
3: Открылся новый большой каток рядом с метро «Университет».
0: Телефон рекламной службы «Радио Энергия». 101-40-41.

0: До возвращения Мартина капитан успел выкурить 2 сигары. Мартин замер перед раскрытым люком, покачиваясь. Похоже было, что он не в состоянии сфокусировать свой взгляд или связно мыслить.
1: «Ну?»
0: — рявкнул Харт.
1: «Что случилось? Они придут приветствовать нас?»
0: «Нет». Мартину пришлось прислониться к ракете, у него кружилась голова.
1: «Почему же?»
0: «Мы не имеем значения», — ответил Мартин. «Капитан, пожалуйста, дайте мне закурить». Он протянул руку, вслепую нашаривая протянутую пачку, а глаза его, моргая, устремились к золотому городу. Он зажег сигарету и долго молча курил.
1: «Да скажите же что-нибудь!» — вскричал капитан. «Они что, не заинтересовались нашей ракетой?»
0: Мартин произнес:
2: «Что?»
0: «Ах, ракета!» Он поглядел на сигарету.
2: «Нет, не заинтересовались. Похоже, мы прилетели в неблагоприятное время».
1: «Неблагоприятное время?»
0: Мартин терпеливо объяснил.
2: «Послушайте, капитан, вчера в городе произошло нечто великое. Столь необычайное и великое, что мы оказались жалкими дублерами. Мне нужно сесть».
0: Он потерял равновесие и тяжело сел, задыхаясь. Капитан сердито жевал сигару.
1: «Что произошло?»
0: Мартин поднял голову. Дым от сигареты, зажатый в неподвижных пальцах, поплыл по ветру.
2: «Сэр, вчера в городе появился необычайный человек. Добрый, умный, сострадающий и бесконечно мудрый».
0: Капитан гневно воззрился на своего помощника.
1: «А нам что до него?»
2: «Трудно объяснить. Это человек, которого они ждали веками. Миллион лет, наверное. И вот вчера он вошел в их город. Потому-то, сэр, сегодня наша ракета для них абсолютно ничего не значит».
0: Капитан резко сел.
1: «Кто же он? Неужели Эшли? Неужели он прилетел раньше нас и украл мою славу?»
0: Он стиснул руку Мартину. Лицо его было бледным, расстроенным.
2: «Не Эшли, сэр.
1: Бертон! Я так и знал! Бертон прокрался вперед нас и испортил нам приземление. Никому нельзя доверять!»
2: «Не Бертон, сэр», — тихо сказал Мартин.
0: Капитан не мог ему поверить.
1: «Но ведь было всего 3 ракеты, и мы летели впереди всех. А этот человек, явившийся перед нами, как его зовут?»
2: «У него нет имени. Оно ему и не нужно. На каждой планете его называют по-своему, сэр».
0: Капитан уставился на Мартина тяжелым недоверчивым взглядом.
1: «И что же он такого сделал? Такого замечательного, что никто и не смотрит на наш корабль?»
2: «Например», — твердо ответил Мартин, —
0: «он исцелил больных и утешил неимущих. Он выступил против лицемерия и грязного правления, и он сел с народом, беседуя весь день».
1: «И что же, это так замечательно?»
0: «Да, капитан».
1: «Не понимаю».
0: Капитан всмотрелся Мартину в глаза, в лицо.
1: «Вы не напились, а?»
0: Он отступил на шаг, что-то заподозрив.
1: «Не понимаю».
0: Мартин посмотрел назад, на город.
2: «Капитан, если вы не понимаете, я не могу вам объяснить».
0: Капитан проследил за его взглядом. Город выглядел тихим и прекрасным, и великий покой царил вокруг него. Капитан шагнул вперед, вынув изо рта сигару. Он прищурился, глядя на Мартина, на золотые шпили зданий вдалеке.
2: «Вы не хотите сказать? Неужели вы имеете в виду? Этот человек? Не может быть!»
0: Мартин кивнул.
2: «Да, сэр, именно это я имею в виду».
0: Капитан замер молча. Потом выпрямился во весь рост.
1: «Не верю!»
0: В полдень капитан Харт быстро вошел в город, сопровождаемый лейтенантом Мартином с помощником, тащившим приборы. Время от времени капитан раздражался громким смехом, уперев руки в бока и покачивая головой. Их встретил мэр города. Мартин установил треножник, прикрутил к нему коробку и подключил батарейки. «Вы мэр?» Капитан ткнул в инопланетянина пальцем. «Да», — ответил мэр. Между ними стоял замысловатый аппарат, с которым управлялись Мартин и техник. Коробка обеспечивала мгновенный перевод с любого языка. Слова резко падали в ватную тишину города. «Сначала о вчерашнем», — начал капитан. «Это правда?»
3: «Да».
0: «У вас есть свидетели?»
3: «Да».
0: «С ними можно поговорить?»
2: «Говорите с любым из нас», — отвечал мэр.
0: «Мы все свидетели».
2: Капитан тихо шепнул Мартину: «Массовый гипноз». И мэру:
0: «Как же выглядел этот человек, этот чужестранец?»
2: «Трудно описать». Мэр чуть-чуть улыбнулся.
0: «Почему же?»
2: «Мнения могут разойтись».
0: «Что ж, сообщите нам, по крайней мере, свое», — сказал капитан.
2: «Запишите», — приказал он Мартину через плечо. Лейтенант нажал на кнопку портативного магнитофона.
0: «Ну, — начал мэр города, — это был очень добрый и мягкий человек.
2: И он обладает большими познаниями во всем».
0: «Да, да, я знаю, знаю», — капитан помахал рукой. «Общие слова. Мне нужно нечто осязаемое. Как он выглядел?»
2: «По-моему, это не важно», — отвечал мэр.
0: «Очень важно», — сурово оборвал его капитан. «Мне необходимо описание внешности этого типа. Если вы не хотите отвечать, я спрошу у других».
2: «И Мартину».
0: «Наверняка это Бертон. Одна из его шуточек. Очередной розыгрыш».
2: Мартин холодно молчал, не глядя на капитана.
0: Капитан щелкнул пальцами. «Так что он там делал? Исцеление?»
2: «Много исцелений», — подтвердил мэр.
0: «Могу я увидеть одного исцеленного?»
2: «Конечно. Вот мой сын». Мэр кивнул маленькому мальчику, и тот шагнул вперед. У него была отсохшая рука. «Теперь смотрите». Капитан снисходительно засмеялся.
0: «Да, да, но ведь это не доказательство. Я ведь не видел мальчика с отсохшей рукой. Я вижу лишь здоровую руку. Есть ли у вас доказательство того, что вчера у мальчика была больная рука, а сегодня здоровая?»
2: «Мое слово, мое доказательство», — просто отвечал мэр.
0: «Послушайте», — вскричал капитан. «Вы хотите, чтобы я поверил вам на слово? Ну нет».
2: «Извините», — сказал мэр, глядя на капитана с выражением, в котором сочетались любопытство и жалость.
0: «Нет ли у вас изображения мальчика?» — спросил капитан.
2: Через несколько мгновений принесли большой портрет, написанный маслом. На нем был изображен сын мэра с отсохшей рукой.
0: «Милый мой!» — отмахнулся от портрета капитан. «Картину нарисовать может кто угодно. Картины лгут. Мне нужна фотография мальчика».
2: Фотографии не оказалось. Искусство фотографии было пока неизвестно на этой планете.
0: «Что ж», — вздохнул капитан, и лицо его задергалось. «Дайте мне поговорить с другими. Так все без толку».
2: Он ткнул пальцем в какую-то женщину.
0: «Вы!»
2: Она заколебалась.
0: «Вы, подойдите сюда», — приказал капитан. «Расскажите мне об этом чудесном человеке, явившемся к вам вчера».
2: Женщина смотрела решительно.
4: «Он ходил среди нас, и он был прекрасен и добр».
0: «А какого цвета у него глаза?»
4: «Цвета солнца, цвета моря, цвета гор, цветов ночи».
0: «Достаточно».
2: Капитан воздел руки к небу.
0: «Поняли, Мартин?» «Ничего. Какой-то шарлатан бродил по городу, нашептывая им в уши сладкие пустяки и...»
2: «Прекратите, пожалуйста», — попросил Мартин. Капитан отступил назад.
0: «Что такое?»
2: «Вы слышали, что я сказал? Мне нравятся эти люди, я им верю. Вы вправе иметь собственное мнение, но держите его при себе, сэр».
0: «Не смейте так со мной разговаривать!» — заорал капитан.
2: «С меня хватит вашего высокомерия», — отвечал Мартин. «Оставьте их в покое. У них появилось что-то хорошее, доброе, а вы явились в чужое гнездо и гадите в нем, и издеваетесь над ними.
4: а я разговаривал с ними. Я ходил по городу и смотрел на их лица. В них есть нечто такое, чего у вас и быть не может. Вера. Немного простодушной веры, и с ее помощью они горы сдвинут. Вы закипели от злости, потому что кто-то украл ваш триумф. Кто-то добрался до них раньше вас, и вы сделались ненужным.
0: «Я даю вам еще 5 секунд», — заметил капитан.
4: «Понимаю. Вы находились под сильным напряжением, Мартин. Целые месяцы в космосе, ностальгия, одиночество, а теперь еще и это. Я вам сочувствую, Мартин. Я не придаю значения вашему мелкому неповиновению».
0: «А я придаю значение вашему мелкому тиранству», — ответил Мартин. «Я ухожу. Я остаюсь здесь».
4: «Вы не сможете!

0: Вы не сможете.
1: Да неужели?
0: Попробуйте меня остановить. Я ведь затем и прилетел сюда, хотя сам того не знал. Мне это нужно. Это для меня. Везите вашу грязь куда-нибудь в другое место. Попробуйте нагадить в других гнездах своим сомнением и своим научным методом.
1: Он быстро огляделся.
0: У этих людей только что произошло нечто поистине настоящее. И нам еще повезло, что мы прилетели сюда почти вовремя. Неужели вы не можете вдолбить себе в голову, что чудо действительно произошло? На Земле об этом человеке говорили 20 веков после того, как он прошел по нашему миру. Мы же так хотели увидеть его, услышать его слово, да все не удавалось. А сегодня мы опять упустили его, всего на несколько часов разминулись.
1: Капитан Харт взглянул на Мартина.
2: Да вы плачете, как младенец. Прекратите.
0: Мне плевать.
2: А мне нет. Перед этими туземцами нужно сохранять выдержку. Вы переутомились. Я прощаю вас.
1: Я не нуждаюсь в вашем прощении.
0: Глупец! Неужели вы не поняли, что это всего лишь штучки Бертона? Обмануть, надуть, основать свои нефтяные и прочие концерны под религиозным прикрытием. Вы дурак, Мартин. Полнейший дурак. Пора бы уже знать цену землянам. Они способны на все. Богохульство, надувательство, ложь, обман, кражу, убийство. Лишь бы достичь своей цели. Все хорошо, что сработает. Вы же знаете, Бертон прагматик, каких мало.
1: Капитан тяжко вздохнул.
0: Ну же, Мартин, признайтесь. Именно на такие гнусности и способен Бертон. Запугать бедных туземцев, да щипать их дочисто, когда созреют.
1: Нет, произнес Мартин, но уже задумчиво. Капитан вновь воздел руки к небу.
0: Да, клянусь, это был Бертон. Кто же еще? Его грязные преступные методы. Да, конечно, можно и восхититься. Влетел к ним старый дракон в огне и пламени, окруженный сиянием. Тут добрые слова, там любящие прикосновения, целительная мазь или заживляющий луч. Бертон, как есть он.
3: Нет.
1: У Мартина упал голос. Он закрыл глаза руками.
3: Не верю.
2: Вы просто не хотите поверить, настаивал капитан.
0: Ну, признайтесь же, нечто подобное и способен выкинуть Бертон. Перестаньте видеть сны наяву, Мартин, проснитесь! Уже утро. Вокруг реальный мир, и мы реальные, и люди грязные, конечно, и Бертон грязнее всех.
1: Мартин отвернулся.
2: Ну же, ну, Мартин!
1: Капитан Харт машинально похлопывал Мартина по спине.
2: «Понимаю, для вас это шок. Стыд, позор и все такое прочее. Бертон негодяй. Полегче, полегче, я справлюсь. Положитесь на меня».
1: Мартин медленно зашагал к ракете. Капитан Харт понаблюдал за ним, а потом, глубоко вздохнув, повернулся к женщине.
2: «Ну, расскажите мне еще что-нибудь об этом человеке. Что вы говорили, сударыня?»
1: Позднее, когда офицеры уселись за ужином вокруг маленьких столиков, поставленных на траву возле ракеты, капитан передал Мартину полученные сведения.
2: «Опросил 3 дюжины, и все несут ту же бильберду. Работа Бертона не иначе. Уверен. Через день-другой он свалится сюда, чтобы утвердить свои права и увести у нас из-под носа все контракты. Думаю, надо подождать и испортить ему удовольствие».
1: Мартин с красными глазами мрачно взглянул на него.
0: «Я убью его».
2: «Ну-ну, Мартин, мой мальчик!»
0: «Я убью его, помоги мне, Боже!»
2: «Убью!» «Ничего, мы его притормозим!» «Но вы должны признать, что он хитер, непорядочен, но хитер!»
0: «Негодяй!»
2: «Обещайте мне не предпринимать ничего резкого!»
1: Капитан Харт сверился с записями.
2: «Говорят, произошло 30 чудесных исцелений, слепой стал зрячим, и еще он излечил прокаженного!» «Да уж, Бертон умеет обделывать свои делишки, в этом ему не откажешь!»
1: Раздался сигнал гонга, и через минуту к капитану подбежал член экипажа.
4: «Капитан, докладываю! Корабль Бертона идет на посадку! И корабль Эшли, сэр!»
2: «Видите?»
1: Капитан Харт стукнул кулаком по столу.
2: «Вот они, шакалы! Явились пожинать плоды! Дождаться не могут! Но погодите, сейчас они у меня нарвутся!» «Однако им придется потесниться, чтобы пустить меня на свой пир. Я-то уж их заставлю!»
1: Казалось, Мартина стошнит. Он молча глядел на капитана.
2: «Дело есть дело, мой милый!» — сказал капитан.
1: Все подняли глаза вверх. Из небес выпали две ракеты. Приземляясь, они едва не разбились.
2: «Что там случилось у этих дураков?» —
1: вскричал, подпрыгивая, капитан. Люди уже бежали по дымящемуся лугу к ракетам. Подбежал и капитан. Люк корабля Бертона с треском раскрылся. Им на руки вывалился человек.
2: «Что случилось?» —
1: вскричал Харф. Человек упал на землю. Они склонились над ним. Он был весь в ожогах. Все тело было покрыто шрамами, ранами и гнойной дымящейся кожей. Он поднял вверх опухшие глаза, и его вздувшийся язык с трудом шевельнулся в разбитых губах.
2: «Что случилось?» —
1: кричал Харт, встав на колени перед умирающим и дергая его за руку.
5: «Сэр! Сэр!»
1: — шепнул тот.
5: «48 часов назад, в секторе 79, недалеко от планеты 1 этой системы, наш корабль и корабль Эшли попали в космическую бурю, сэр!»
1: Что-то серое потекло из носа умирающего. Изо рта его сочилась кровь.
5: «Все погибли. Вся команда. Бертон мертв. Эшли умер час назад. Трое уцелели».
2: «Послушайте!» —
1: заорал Харт, наклоняясь над истекающим кровью человеком.
2: «Вы впервые тут приземлились?»
1: Молчание.
2: «Отвечайте!»
1: Умирающий произнес.
5: «Нет. Буря. Бертон умер 2 дня назад. Первая посадка за 6 месяцев.
2: «Вы уверены?» —
1: орал Харт, тряся его изо всех сил, стискивая его руки в своих руках.
2: «Уверены?»
5: «Да»,
1: — ответили губы умирающего.
2: «Бертон умер 2 дня назад? Вы точно знаете?»
5: «Да. Да»,
1: — прошептал человек. Голова его упала на грудь. Он был мертв. Капитан встал на колени возле тела. Лицо капитана скривилось, мышцы непроизвольно сокращались. Члены экипажа отошли в сторону, глядя на него. Мартин ждал. Капитан попросил, чтобы ему помогли встать, и ему помогли. Они повернулись к городу.
5: «Это значит...»
1: «Это значит...» — переспросил Мартин.
5: «Это значит, что на эту планету прибыли только мы», — прошептал капитан. «И тот человек...»
1: «Тот человек?» — спросил Мартин. Лицо капитана бессмысленно задергалось. Оно стало старым-престарым и совсем серым. Глаза его остекленели. Капитан сделал шаг вперед по сухой траве.
5: «Идем, Мартин, идем. Поддержите меня ради меня самого. Поддержите, я боюсь упасть. Нельзя терять времени».
1: Спотыкаясь, они побрели к городу по высокой сухой траве навстречу ветру. Через несколько часов они все еще продолжали сидеть в приемной мэра. Тысячи людей побывали здесь, чтобы поговорить с ними. Капитан продолжал сидеть. Лицо у него было изможденное, но он все слушал, слушал. Столько света было в лицах тех, кто приходил, подтверждал, рассказывал, что он уже не мог смотреть на них. И все время руки его дергались и ерзали взад-вперед по коленям, по ремню. Когда все кончилось, капитан Харт повернулся к мэру и произнес, глядя на него странными глазами:
2: «Но вы же должны знать, куда он направился».
1: «Он нам не сказал».
2: «К какому-то из близлежащих миров?» — добивался капитан.
1: «Не знаю».
2: «Вы должны знать!»
1: «Вы видите его?» — мэр указал на толпу. Капитан огляделся.
2: «Нет».
1: «Тогда он, наверное, ушел».
2: «Наверное, наверное!» — слабым голосом вскричал капитан. «Я допустил кошмарную ошибку! Я хочу видеть его! Сейчас! До меня только теперь дошло, что произошло величайшее событие в истории! Подумать только, мы оказались причастны к такому! Существует один шанс из миллиардов, что мы прилетели на одну планету из миллионов через день после его посещения! Вы должны знать, куда он ушел!»
1: «Каждый находит его сам», — мягко ответил мэр.
2: «Вы спрятали его!»
1: Лицо капитана медленно исказилось. Вернулось что-то прежнее, суровое. Капитан начал медленно подниматься. «Нет», — отвечал мэр.
2: «Где он?»
1: Пальцы капитана задергались у кожаного футляра, висевшего справа на поясе. «Не могу вам точно сказать».
2: «А ну говорите, да поживее!»
1: И капитан вынул из кобуры оружие. «Ничего не могу вам сказать».
2: «Лжец!»
1: На лице мэра, не сводившего глаз с Харта, появилось выражение жалости.
6: «Вы устали», — сказал он. «Вы долго путешествовали, и вы прилетели от людей, которые давно уже живут без веры и тоже устали. А теперь вам так хочется веры, что вы сами себе мешаете. Если вы совершите убийство, вам будет труднее. Так вы его никогда не найдете».
5: «Куда он ушел? Ведь он сказал вам, и вы знаете! Ну же, говорите!»
1: Капитан поднял оружие. Мэр покачал головой.
5: «Скажите мне! Скажите же!»
1: Раздался выстрел. Всего один раз. Мэр упал. Ему ранил руку. Мартин прыгнул вперед.
5: «Капитан!»
1: Оружие метнулось в сторону Мартина.
5: «Не мешать!»
1: Мэр поднял глаза вверх, придерживая раненую руку.
6: «Уберите оружие! Вы раните самого себя! Вы никогда не верили, а теперь считаете, что можете поверить и лишь приносите людям вред!»
5: «Вы мне не нужны!» —
1: молвил Харт, возвышаясь над мэром. «Я упустил его здесь, разминулся на день. Что ж, полечу дальше. И дальше, и дальше! На следующей планете я разминусь на полдня, потом на четверть, на два часа, на час, на полчаса, на минуту! Но я догоню его, слышите?» Он уже орал, склоняясь к лежавшему на полу. Он едва держался на ногах от усталости.
5: «Идемте, Мартин!»
1: Он опустил руку, оружие повисло. «Нет, я остаюсь здесь».
5: «Болван! Оставайтесь, если хотите! А я полечу дальше, так далеко, как смогу со всеми остальными!»
1: Мэр поднял глаза на Мартина. «Не волнуйтесь за меня. Улетайте. Мои раны залечат». «Я вернусь», — пообещал Мартин. «Я только дойду с ним до ракеты». Они промчались через весь город. Любому было видно, каких трудов капитану стоило казаться несгибаемым, как в молодые годы. Добравшись до ракеты, он хлопнул ее по обшивке трясущейся рукой. Он убрал оружие, потом он посмотрел на Мартина.
5: «Ну, Мартин!»
1: «Ну, капитан!» Капитан поднял глаза к небу.
5: «Вы уверены, что не полетите со мной?»
1: «Нет, сэр, не полечу».
5: «Нас ждет великое приключение, ей-богу! Я найду его!»
1: «Вы решили лететь за ним, сэр?» — спросил Мартин. Лицо капитана сморщилось, он закрыл глаза.
5: «Да».
1: «Хотелось бы мне знать,
5: что?»
1: «Сэр, когда вы его найдете, если найдете, что вы попросите?»
5: «Я...»
1: Капитан заколебался, открыл глаза. Кулаки его сжались, разжались. Он минуту размышлял в недоумении, а потом заулыбался странной улыбкой.
5: «Я попрошу у него немного мира и покоя».
1: Он прикоснулся к ракете.
5: «Давно, давно уже я не мог расслабиться».
1: «А вы когда-нибудь пытались, капитан?»
5: «Не понимаю», — сказал капитан Харт.
1: «Неважно. Прощайте, капитан».
5: «Прощайте, Мартин».
1: Команда стояла у входа. Лишь трое решили лететь вместе с Хартом. Семеро оставались здесь с Мартином. Капитан Харт оглядел их и выдал свое заключение.
5: «Глупцы!»
1: Он влез в люк последним, быстро отдал честь, резко рассмеялся. Крышка люка захлопнулась. Ракета поднялась в небо, подобно огненной колонне. Мартин смотрел на нее, пока она не скрылась из виду. На другом конце луга стоял мэр в окружении нескольких сограждан. Он поманил Мартина рукой. «Улетел?» — сказал Мартин, подойдя к мэру. «Да, улетел, бедняга», — отозвался мэр. «Так и будет лететь с планеты на планету, неустанно ища, и вечно, вечно будет он опаздывать. На час, на полчаса, на 10 минут, на минуту. Наконец он опоздает всего на несколько секунд. А когда он облетит 300 миров, и ему будет 70 или 80 лет, он упустит его на долю секунды, а потом еще на долю секунды. И так и будет лететь, думая, что вот-вот поймает то, что он оставил здесь, на нашей планете, в нашем городе, сейчас». Мартин смотрел мэру прямо в глаза, и мэр протянул ему руку.
6: «Да разве можно в нем сомневаться?»
1: Он поманил за собой остальных и повернулся к городу лицом. «Идемте. Нас ждут. Он там». и они вошли в город.

Программа «Модель для сборки» продолжает, несмотря ни на что, знакомить вас с бриллиантами литературы. Маседонио Фернандес. Тантелиада. Мир создан в наказание Танталом. Сцена первая. Забота о травинке. Убедившись, что способность любить, малейшие теплые чувства, как ни пытался он их вернуть, покинули его окончательно, и, мучаясь этим своим открытием, он долго ломал голову и в конце концов решил: пусть новое воспитание чувств начнется для него с заботы о беспомощной былинке, хлопот о жизни почти ничтожной, последних крох ласки, в которых не отказывают никому. Буквально через несколько дней после этих его туманных раздумий и планов она, не подозревая о подобных метаниях, но втайне боясь, что он охладел, прислала ему в подарок кустик клевера. Он увидел в этом хороший знак и приступил к задуманному. День за днем холил он бедный росток и все сильнее поражался, сколько нужно забот и хлопот, чтобы не наделать ошибок и окружить всем необходимым эту слабенькую жизнь, которую со всех сторон угрожали кошки, холода, тумаки, жажда, жара, ветер. Сама возможность однажды застать своего питомца мертвым из-за пустяковой оплошности бросала в дрожь. Но не только в страхе потерять предмет заботы было тут дело. В разговорах с подругой, полных подозрений, как все между любовниками, особенно если страсть одного из них слабеет, они дошли до неотступной мысли, будто между жизнью Роска и жизнью их самих или их любви существует связь. «Пока жив клевер, жива и наша любовь», — сказала она однажды. Их не отпускала тревога, что цветок погибнет, а вместе с ним кто-то из них. Либо и это самое страшное, их любовь. Они то и дело поглядывали друг на друга, на полуслове, вдруг погружаясь в себя, еще жарче раздувая собственные страхи. В конце концов, они решили избавиться от цветка, чтобы обмануть дурные предчувствия, и чтобы никто в мире, от которого зависела теперь их жизнь и любовь, не смог обнаружить этот злосчастный кустик клевера. Больше того, чтобы они и сами не знали, длится или уже оборвалось существование стебелька, сросшегося в одно с переменчивой людской страстью. И так они задумали бросить травинку. Ночью, в незнакомом месте, на огромном лугу клевера.

0: Сцена вторая. Единственный росток. Но то ли напряжение в нем день ото дня росло, то ли обоим было грустно отказываться от начатого перевоспитания чувств, от привычной и любовной заботы о забрежевшем в его сердце ростке. Только он вдруг решился на странный поступок, и все их старания потерять росток в потемках пошли прахом. Ничего особенного не случилось, но когда он на ходу наклонился и сорвал другую травинку, ее кольнула тревога. «Что ты делаешь?»
1: «Да ничего».
0: Наутро они простились, но испуг остался. Осталось и облегчение обоих, что больше они не зависят от жизни и смерти какого-то ростка, да еще наш обычный страх перед непоправимостью сделанного шага без собственноручно созданной невозможностью. Как сейчас, когда уже больше не узнать, жив ли еще и где он теперь, тот росток, бывший подарком любви. Сцена третья. Истязатель клевера.

Из-за тысячи бед и причин я не знаю радости и мысли, творчества, страсти, которыми живет все вокруг. Я оглох, а ведь музыка была счастьем моей жизни. Ослабел до того, что долгие прогулки для меня теперь невозможны, и так чего не коснись. Я выбрал этот кустик клевера для истязаний, выбрал из многих. Бедный ты мой избранник. Посмотрим, смогу ли я создать для тебя мир беспросветной муки. Дойдут ли твои безгрешности и боль до таких пределов, что это взорвет мир, взорвет вселенную, и кто-то возопит о небытии, станет умолять о небытии, о полном прекращении для себя и всех прочих. Ведь мир устроен так, что отдельной смерти в нем нет. Либо гибель всего, либо неисчерпаемая вечность для всех. Единственное постижимое уму прекращение – это прекращение всего. Мысль, что кто-то чувствующий вдруг перестанет чувствовать, оставив после себя прекратившего существовать ту же неизменную реальность – нет, это невозможно. Это не умещается в голове. Избранный из миллионов, ты будешь существовать на свете только ради муки. Пока еще не пора, но завтра я стану благодаря тебе настоящим художником мучений. Последние 3 дня, 60-70 часов подряд, дул ровный летний ветер с отклонением разве что на градус другой, не больше. Дул и дул в одном и том же направлении, с одними и теми же микроскопическими колебаниями, одними и теми же микроскопическими различиями в направлении и колебаниях. Дверь дома между перилами крыльца и придвинутым, чтобы сократить размах, стулом, колотилась, не переставая. Не переставая, колотилась под ветром и рама окна. И все эти 60-70 часов двери, рама, минута за минутой уступали ровному нажиму ветра, а вместе с ними, застыв или покачиваясь в кресле, я сам. Наверное, тогда я и сказал себе: вот она, истинная вечность. Наверное, ради этого я на них и смотрел. Ради этой находки, этой смеси пресыщенности, бесчувственности и бесцельности, этого переплетения боли, удовольствия, жестокости, доброты, всего на свете. Во мне и зародилась тогда мысль стать мучителем клевера. «Попробуем», — повторял я себе, — «попробуем, отказавшись от мысли о новой любви, предаться пыткам самого слабого и беззащитного существа в мире, самой хрупкой и ранимой из форм жизни, сделаться мучителем этого кустика». Бедный, он избран среди тысяч ему подобных, чтобы оттачивать на нем изобретательность и упорство инквизитора. Когда-то я хотел сделать росток клевера счастливым. Но меня вынудили отказаться от этой мечты, оторвать избранника от себя, спрятать его среди других. С той минуты маятник моей извращенной и смертоносной воли качнулся в другую сторону, разом обратившись к противоположному, к жажде зла. Тут-то у меня и блеснула мысль. Надо так истязать безгрешность и незащищенность, чтобы толкнуть на самоубийство вселенную, отомстить ей за то, что она дает приют злодеям и предателям, подобным мне. В конце концов, разве не она меня породила? Смерть я отрицаю. Смерть означает исчезновение одного существа из жизни другого. Но если они были друг для друга самой любовью, смерть невозможна. Единственное исключение, которое я признаю, это чистая смерть. Смерть ради смерти, пускай для того, что испытала хоть какое-то чувство, смерти не существует. Но почему не существовать окончанию бытия как такового, уничтожению всего? Ты, возможно, вечное прекращение. Тебе обретут покой все, кто не верит в смерть, но с бытием, с жизнью тоже не в силах примириться. Я верю, что наша воля может влиять на мир напрямую, помимо тела. Верю, что вера может двигать горы. Верю, даже если в это не верит больше никто.

Не решаюсь бередить память о пыточном существовании, которое я возвел в систему, каждый день выдумывая для ростка новые жестокости и заставляя мучиться, но жить. Корчась, как на угольях, признаюсь. День за днем я держал росток у самого солнца, но не давал прикоснуться к нему ни единому лучу и с особой изощренностью отодвигал бедняжку при первом приближении солнечного блика. Я поливал его только-только, чтобы не дать засохнуть, зато окружил всяческими резервуарами и устройствами с точностью, воспроизводившими звук ливней и мороси. Они давали совсем рядом, но, увы, не освежали. Искушать и отказываться. Вселенная — это пир, полный искушений и преград. Препон здесь не меньше, чем соблазн. Мир — наказание для танталов, сад бесконечных приманок, именуемый мирозданием, а лучше было бы искушением. Все, чего может пожелать клевер, все, чего может пожелать человек, ему открыто, но недоступно. Так и я мыслью тянусь, а наяву не достигаю. Мой внутренний двигатель, мое танталово самомучительство в том, чтобы искать наилучших, совершеннейших возможностей страдать, затворясь от жизни, но даруя вместо этого всю полноту бытия, все самые глубокие и острые ощущения своей жертвы. В конце концов, танталова пытка лишениями заставила ее дрогнуть. После этого я не мог уже ни видеть, ни касаться ростка. Победа переполнила меня отвращением, срывая кустик. Той такой оставшейся в моей памяти беспросветной ночью, я тоже не смотрел в его сторону и с брезгливостью брался за стебель. Шум неосвежавшего дождя заставил цветок изогнуться. Выбранный для мученической судьбы. Бедный избранник, зачем ты попал в этот мир? Ведь я срывал тебя заранее, предназначая для истязаний. Сцена 4. Жизнь улыбается снова.

Хлынувшие слезы смыли все и вернули его к дням прежней любви. И так же, как этот сдавленный стон отрываемого от земли ростка мог тогда подтолкнуть реальность к небытию, так теперь он перевернул ему всю душу. Верю, что так и было. Многие на свете верят и не такому. Верующего не урезоните, не говорите мне, что это безумие и абсурд. Любая женщина верит, если возлюбленный по рассеянности поставил ее гвоздику в вазу, которую она ему когда-то подарила, и цветок завял, значит, его жизнь в опасности. Любая мать верит, что ее благословение хранит сына от беды. Любая женщина, что пылкая молитва отводит напасти. Я со своей стороны верю в возможность невероятного, потому что я верю, что все так и было. Надутыми красотами невозмутимых метафизических систем меня не проведешь. Мне нужен факт. Факт, который вгоняет в бессилие и ужас любую тайну, любую загадку бытия. К примеру, надругательство высшего сознания над безгрешным ростком, читая сверхприродных сил над человеком. Такой факт. Доказывать его нужды нет, достаточно просто осознать, способен, я верю, опрокинуть все окружающее в небытие. У мира есть начало. Стало быть, причинно обусловлен его конец. Не будем терять надежды. Но чудесное возвращение любви, причиной которого автор, способно, пожалуй, бросить вызов той первой причинности, а после победы небытия, может быть, ее и одолеть. На самом деле жизнь сознания не единый поток, а уж скорее чередование смертей и воскресений. Я видел, как к ним вернулась любовь. Но с той поры не могу ни видеть, ни слышать своего героя без непреодолимого отвращения. И его чудовищная исповедь тут ничего не изменит.

Гарри Тартлдав. Самое надежное средство. В дверь кабинета постучала Кэтрин. Почту принесли. «Скоро приду», — отозвался Пит Лундквист, не отрывая взгляда от пишущей машинки, и нажал на рычаг перевода каретки. Бумага переместилась на два интервала. Пит рассеянно отметил, что ленту пора сменить. Она уже скорее серая, чем черная. Но сейчас ему было не до ленты. Он работал над повестью. Напечатав еще несколько абзацев, он дошел до конца эпизода, и вот удачно, одновременно до конца страницы. Самое время передохнуть. Пит крутанул валик большого конторского Ундервуда, отделил проложенные копиркой второй и третий экземпляры, разложил их по стопкам, а первый экземпляр положил на машинку, чтобы вернуться к нему потом. Пит встал и потянулся так, что затрещали суставы. Он был высок, кончики пальцев лишь на несколько дюймов не дотянулись до потолка. Худой мужчина с угловатым и не очень симпатичным лицом, пронзительно-голубыми глазами и копной упрямых светлых волос, не поддававшихся никакому бриолину. Через несколько недель ему исполнится 30, но об этом он предпочитал не думать. «Ну, как идет?» – спросила Кэтрин, когда муж вышел из кабинета. Ее интересовала не только повесть сама по себе. Когда профессиональному писателю не пишется, бифштексы сменяются гамбургерами, а те – макаронами с сыром.

0: «Неплохо», — ответил Пит. Жена вздохнула с облегчением. «Через 2-3 дня закончу и отошлю». Он нежно взглянул на Кэтрин. Внешне она была полной его противоположностью. Склонная к полноте брюнетка намного ниже мужа. Ее макушка едва доходила ему до подбородка. Но она обладала важным для писательской жены достоинством. Умела заставить мужа регулярно сидеть за машинкой. А когда приходят счета за квартиру, такое достоинство становится неоценимым. «Какие у нас сегодня новости?» «Ничего особенного». Она положила перед ним 2 конверта и журнал в обертке из коричневой бумаги. «Счет за газ и чек из межпланетных». «Он весь уйдет на то, чтобы по этому счету заплатить», — буркнул Пит. Журнал «Межпланетные истории» платил с опозданием и немного. Скорее всего, долго журнал не протянет, но все же редактор купил его рассказ, отвергнутый более солидными изданиями, так что у Пита не было оснований жаловаться. «И новый номер Astonishing», — договорила она.
1: «Ага. Теперь у меня есть предлог сделать перерыв».
0: Жену это не порадовало. Значит, сегодня он закончит работу позднее обычного. Она пошла на кухню и занялась обедом. Пит закурил сигарету и, удовлетворенно вздохнув, погрузился в мягкую глубину потертого, но очень удобного кресла. Было без нескольких минут 4, и он включил радио, чтобы не пропустить выпуск новостей. Шкала осветилась изнутри. Через некоторое время, когда лампы прогрелись, послышался звук. Сорвав с журнала обертку, он просмотрел содержание. В этом номере его рассказа не оказалось, но его публиковали в прошлом и опубликуют снова через 2 месяца. Пит с удовольствием отметил, что его ждет новая большая повесть Марка Гордиана. Интересно, о чем она? Гордиан пишет мастерски, в совершенно разной манере. Но все по порядку. Никто из читателей Astonishing не пропускает статью редактора. Джеймс МакГрегор умеет и нередко это демонстрирует приводить людей в ярость, но скучным его никто не назовет. Читая, Пит краем уха слушал новости. Главной темой дня была коронация королевы Елизаветы. Переговоры по перемирию в Корее все еще тянутся в Паньмэньчжоне. На Филиппинах появилась новая политическая партия, обещающая великие перемены. «Новости спорта», — продолжил диктор. «И тюлени, и дубы вчера еще больше отстали от лидирующих в Тихоокеанской лиге голливудских звезд после...» Едва Пит начал читать повесть Гордиана, как боковая дверь распахнулась, и он далеко не в первый раз изумился тому, что 2 маленьких мальчика ухитряются шуметь не хуже взвода солдат. «Что случилось?» — спросил он, безуспешно пытаясь придать голосу строгость.
2: «Папа вышел!»
0: — радостно взвизгнул 6-летний Уэйн. Судя по его восторгу, можно было подумать, что Пита только что выпустили из тюрьмы. Мальчишка промчался через комнату и прыгнул отцу на колени. Его примеру немедленно последовал и 7-летний Карл. Пит едва успел убрать с колен журнал. «Чем вы сегодня занимались?» — спросил он.
2: «Играли с соседским Стиви», — ответил Карл. «К нему приехал из Денвера двоюродный брат Филипп. Ему 9 лет, и он умеет подавать крученый мяч».
0: «Вот и прекрасно. Идите и вымойте руки. С мылом». Он всегда нервничал, когда у сыновей появлялся новый приятель. Как знать, не инфицирован ли парнишка вирусом детского паралича. Сезон наибольшей опасности полиомиелита только начинался, но уже проявил себя серьезнее, чем в прошлом, 1952 году. А ведь тогда заболели 60 тысяч детей. Пит смог взять в руки Astonishing лишь после обеда, когда вытер тарелки и убрал их на место. Покончив с этой обязанностью, он надел вязаный свитер. Вечера поздней весной в Северной Калифорнии были гораздо прохладнее, чем в Висконсине, где он вырос. Зато зимы, слава богу, были гораздо теплее. Он перелистал журнал и раскрыл его на повести Гордиана. Она называлась «Реакцией», и заголовок мог означать что угодно. Когда речь идет о Гордиане, по названию никогда нельзя определить содержание вещи. Взять, например, сериал с безобидным названием «Уотергейт». Критики, серьезные критики, обсуждали книжную версию с тем же восторгом, что и его же 1984. Однако для Пита это был великолепный пример научной фантастики. Прямой экстраполяции мысли о том, что когда копировальные машины и записывающие устройства станут повседневной реальностью, махинации на правительственном уровне неизбежно затруднятся. Кстати, Джо Маккарти эта вещь привела едва ли не в бешенство, что Питу пришлось очень по душе.
1: И все же ему было трудно представить, как один и тот же автор мог написать «Хьюстон, у нас проблемы», захватывающие повествование об одном из первых полетов на Луну, едва не кончившемся трагически, и наступление в канун праздника ТЭТ, о будущей войне и трагедии гораздо большего масштаба. Если позабыть об экзотической военной технике, повесть была написана с пугающей убедительностью для читателя, проглядывавшего на четвертых страницах газет репортажи о том, как весело приходится французам, пытающимся удержаться в Индокитае. Но Гордиан, черт бы его побрал, не ограничивался темами близкого будущего. Нейтронная звезда всполошила года два назад всех читающих фантастику астрономов, а таких насчитывалось немало. Такой же эффект произвел и рассказ «Сверхновая», хотя самого Пита больше всего восхитила та обыденность, с какой в нем использовались вычислительные машины. Такой рассказ он с радостью написал бы сам. Он мог вспомнить буквально десятки других примеров, и не только из «Эстонишин». «Галактика» и «Неведомая научная фантазия» тоже часто публиковали Гордиан. После «Все вы зомби» прочие рассказы о путешествиях во времени стали безнадежно устаревшими. «Сокрушитель звезд 1» и «Сокрушитель звезд 2» ошеломили Пита, показавшись ему литературным эквивалентом выступления джазового пианиста, импровизирующего на заданную тему. А время, представляемое в виде спирали полудрагоценных камней, было вовсе неописуемым литературным фейерверком. Хотя Гордиан начал публиковаться только в 1949-м, он написал уже больше Азимова и ни одной слабой вещи. Рядом с таким автором Пит ощущал себя новичком-любителем. Устроившись поудобнее, он начал читать. И к концу третьей страницы ощутил, как у него дыбом встают волосы на затылке. Такого страха он не испытывал с тех пор, как промчался на противотанковой самоходке сквозь крошащиеся обломки Третьего рейха. Но то был простой и понятный страх. Он боялся, что пацан с гранатой, старик с панцерфаустом или какой-нибудь прильнувший к прицелу тигра фанатик постараются, чтобы он никогда больше не вернулся в Штаты. Но такое... Дисциплина дисциплиной, но в тот вечер он написал очень мало.

0: Следующую неделю Пит провел в лихорадочном ожидании ответа МакГрегора. Он послал ему письмо авиапочты и наклеил еще одну красную 6-центовую марку на вложенный конверт с обратным адресом. Скорый ответ был важнее экономии. Ответ, наконец, пришел, и Пит, дочитав его до конца, стиснул зубы. «Дорогой Пит», — писал редактор Astonishing, «мне очень жаль, что Гордиан выбрал для своего рассказа идею, которую ты считаешь своей, но такое случается сплошь и рядом. Видел бы ты содержимое моей корзины для бумаг. Но я не сомневаюсь, что у тебя осталось достаточно свежих идей на будущее. Пиши и присылай. С наилучшими пожеланиями, Джим». Пит швырнул письмо на кухонный стол.
1: «Он мне не поверил», — горько проговорил он.
2: «А ты на его месте поверил бы?» — возразила Кэтрин. «Я сама до сих пор сомневаюсь, а ведь я своими глазами видела твой черновик».
0: «Пожалуй, ты права», — признал Пит. «Наверное, я считал, что Джим МакГрегор лишен человеческих слабостей. Что ж, клянусь, я ему докажу». Он резко повернулся, торопливо вошел в кабинет и вставил в машинку чистый лист.
2: «Дорогой Джим», — напечатал он, — «теперь я понял, что вместе с первым письмом должен был прислать тебе и рукопись. Надеюсь, ты поверишь на слово, что этот черновик был написан несколько месяцев назад. Если найдешь это интересным, дай мне знать. Пит Лундквист». Перечитав письмо, он добавил постскриптум: «Пока не знаю, когда сяду за машинку и наращу плоть на этот скелет. У меня есть несколько более серьезных идей, и две из них тянут на роман. Но со временем я доберусь и до этого черновика. Решай сам, каким мог бы стать этот рассказ». Новый конверт был гораздо толще предыдущего, но он и его послал авиапочтой. 3 дня спустя, в 7:30 утра, зазвонил телефон. Пит брился и от неожиданности порезался. Прижав к подбородку клочок ваты, он схватил трубку на секунду раньше жены. Они обменялись тревожными взглядами. Звонок в неурочный час обычно означал неприятности.
3: «Мистера Питера Лундквиста, пожалуйста», — произнесла телефонистка.
0: «Я слушаю».
3: «Это междугородный звонок от Джеймса МакГрегора из Нью-Йорка», — услышал Пит. «Да-да, соединяйте», — сказал он и пояснил жене. «Это МакГрегор».
4: «Хо-хо, мы вспугнули дичь, Ватсон».
0: Пит махнул жене, чтобы она замолчала. В трубке послышался голос редактора, хрипловатый не только из-за расстояния, но и из-за постоянного курения.
5: «Это ты, Пит?»
3: «Да, я».
0: Он едва не добавил «сэр», как это делало большинство тех, кто разговаривал с МакГрегором.
5: «Я задам тебе только один вопрос и жду честного ответа. Ты меня разыгрываешь?»
0: Пит ценил свою репутацию любителя розыгрышей, но сейчас он с удовольствием отказался бы от нее.
5: «Нет». «Ну хорошо. Вообще-то я даже немножко жалею, что ты не ответил «да».
0: А раз так,
5: что ты скажешь насчет встречи в Лос-Анджелесе на следующей неделе?»
0: «Почему в Лос-Анджелесе?» В такую рань Пит соображал туго, а 3-часовая разница с Нью-Йорком лишь увеличивала преимущество МакГрегора. Раздавшееся в трубке резкое фырканье подтвердило, что терпение редактора на пределе.
5: «Да потому что адрес этого Марка Гордиана – почтовый ящик в городке под названием Гардена. Мне пришлось посидеть с Большим Атласом, пока я его отыскал. Он в 15 милях южнее Лос-Анджелеса. Хочу потолковать с Гордианом. А ты не думаешь, что тебе тоже стоит это сделать?»
0: Пит сглотнул. «Если вопрос ставить так, то, пожалуй, стоит».
3: «А, Джим, как думаешь, что произошло?»
5: «Не знаю», — сердито признался МакГрегор. «Первым делом мне в голову пришла мысль о телепатии, но я не собираюсь принимать это за объяснение».
0: «А почему бы и нет? Если кто и дал в последнее время толчок исследованиям по экстрасенсорному восприятию, так это ты».
5: «Исследованиям, да. Но если Гордиан вытянул идею у тебя из головы, то он настолько же превосходит любого экстрасенса на Земле, насколько Empire State Building выше кукольного домика. Я редактирую научную фантастику, но никогда не собирался жить в ней».
0: Тут Пит полностью понимал его. Колледж он закончил инженером и поэтому проводил очень четкую границу между реальностью и вымыслом. Он даже вздрогнул, представив последствия своего предположения.
6: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Если Гордиан телепат, то как нам узнать, не читает ли он сейчас наши мысли?
1: Никак, отрезал МакГрегор.
2: И у меня к тебе еще один вопрос. Если Гордиан телепат, то почему он читает твои мысли, а не мысли Эйнштейна, Эйзенхауэра или Альберта Швейцера? Ты приедешь в Лос-Анджелес на машине?
1: Да, рассеянно ответил Пит. Он все еще размышлял над более важным для себя вопросом. И в письмах, и в разговоре всегда проявлялся дар МакГрегора указывать на самую суть проблемы.
2: Хорошо. Тогда встречай меня в аэропорту. Я прилечу примерно в 16:45 в пятницу вечером. Это рейс 107 Transworld. Если у тебя к тому времени появятся хорошие ответы, тогда и поговорим.
1: Ладно, произнес Пит смолкшую трубку. Пит выехал в четверг на рассвете, чтобы добраться до Лос-Анджелеса засветло. Поездка на юг по шоссе 101 оказалась и жаркой, и скучной. Сигналы местных радиостанций слабели и сменялись новыми. Немного не доезжая до Санта-Барбары, Пит выехал к Тихому океану, и это едва не соблазнило его проделать остаток пути по прибрежному шоссе. Но он все же вернулся на шоссе 101, когда оно после Вентуры снова свернуло в сторону материка на восток к долине Сан-Фернандо. Бульвар Сепульведа вывел его на юг к более известным районам Лос-Анджелеса, однако он так и не увидел знаменитых скоростных многополосных магистралей. Ближайшие из них заканчивались чуть южнее центра города, хотя на карте она была обозначена как запланированная до самого Сан-Педро. Он снял комнату в мотеле в пригородном районе под названием Уэстчестер и на сдачу с десятки купил в кафе неподалеку сэндвич и колу, потом вернулся в мотель, принял душ и лег спать. Шестиполосный туннель, продолжающий бульвар Сепульведа под взлетными полосами аэропорта, открыли всего несколько месяцев назад. И Пит оценил, насколько легче теперь стало добираться до аэропорта. Заодно это позволило удлинить взлетные полосы. Полчаса спустя к аэровокзалу подкатил большой серебристый DC-6. Его огромные пропеллеры постепенно перестали вращаться и замерли. Выходившие из самолета люди выглядели усталыми, и неудивительно. Считая 45-минутную остановку для дозаправки в Сент-Луисе, на полет из Нью-Йорка у них ушло 10 часов. «Джим!» — крикнул Пит, проталкиваясь через встречающих и пожимая редактору руку. Как всегда, он снова был разочарован тем, что Джеймс МакГрегор ничуть не походил на Кимбала Киннисона. МакГрегор, мужчина среднего роста и сложения, недавно разменял пятый десяток. Коротко постриженные песочного цвета волосы поредели на макушке и поседели над ушами. Лишь глаза казались поохотничьи зоркими, но и это не всякий мог сразу разглядеть за очками в темной массивной оправе.
5: «Рад тебя видеть», — сказал МакГрегор.
1: Они несколько раз встречались на конах фантастов и других мероприятиях. Пит как-то заходил в редакцию «Astonishing», когда был в Нью-Йорке по другим делам. Они проспорили 2 часа. Пит раз за разом проигрывал очередной спор, но опыт общения с редактором дал ему идеи для 3 новых рассказов, и МакГрегор купил их все.
5: «Сейчас получим мой багаж», — сказал МакГрегор. «Потом перекусим и поедем туда, где ты остановился. Хочу тебе кое-что показать, и немедленно».
1: «Хорошо», — разочарованно согласился Пит. «Раз ты не желаешь сперва поехать в Гардену».
5: «Зачем? Мы знаем лишь номер его абонентского ящика на почте, а она уж закрыта».
1: Пит потряс головой, досадуя, что не подумал об этом, но МакГрегор уже продолжил.
5: «Если, разумеется, его номера нет в местном телефонном справочнике.
1: Стоит проверить, как думаешь?» Направляясь к месту выдачи багажа, они шли мимо ряда телефонов-автоматов. МакГрегор отыскал прикрепленный цепочкой справочник нужной части города и перелистал затрепанные страницы.
5: «Гордон, Гордон, Гордильо. Все. Что ж, мы ничего не потеряли».
1: «Верно», — буркнул все еще слегка ошеломленный Пит. Редактор «Astonishing» не мог не извергать идеи, как атом плутония не может не испускать нейтроны, и результаты оказывались не менее опасными. За обедом, все в том же кафе возле мотеля, разговор даже близко не касался таинственного Марка Гордиана. МакГрегор, возможно, из-за усталости, с сарказмом рассуждал о волнениях в Восточной Германии.
5: «И это доказывает, что истинное место рабочих в раю для рабочих».
1: «О радиоуправляемом беспилотном бомбардировщике «Наваха»?»
5: «Он безнадежно устареет, еще не взлетев. Ракеты быстрее реактивных самолетов».
2: о способе, при помощи которого CBS и NBC справились с показом по телевидению коронации Елизаветы.
5: Представляешь, они послали П-51 встретить британский реактивный самолет, который привез пленку в Канаду. У канадских ВВС есть свои реактивные самолеты, и они первыми доставили свои пленки в лаборатории и первыми выпустили их в эфир. Естественно, ведь реактивные самолеты летают быстрее поршневых.
2: И все же здорово было увидеть событие в тот же день, когда оно произошло, заметил Пит.
5: О, несомненно. А я, однако, воспользовался бы предложенным Артуром Кларком спутником связи и посмотрел бы прямой репортаж.
2: Отличительная черта МакГрегора, подумал Испиту. Достаточно хорошо его не устраивает. Он настаивает на безупречности. Иногда ему удается добиться ее и от людей.
3: Вернувшись в мотель, редактор открыл чемоданчик, который оставил возле кровати, когда они уходили обедать, и вытащил из него пухлую папку.
2: «Что там?» – спросил Пит.
5: «Несколько рукописей Гордиана, которые я прихватил из редакционного архива. Просмотри их. Хочу послушать, что ты о них скажешь».
2: МакГрегор явно не собирался ничего добавлять. Он уселся в хлипкое кресло и принялся попыхивать сигаретой, а Пит лег на кровать и стал читать.
5: «А, человек ниоткуда», — сказал он, увидев заглавие.
2: «Хорошая вещь. Мрачноватая, но хорошая». МакГрегор лишь молча кивнул, выжидая.
3: Пит напрягся, точно ему предстояло сдавать устный экзамен без подготовки, и нервно перелистал страницы рукописи. То, чего не отметило зрение, обнаружило осязание.
2: «Странная бумага», — заметил он. Все четыре обреза листа были неровными, словно их оторвали от перфорированного края. «Я слышал, что есть бумага для машинки, которую продают в рулонах, и тогда машинка постоянно заправлена бумагой, а законченный лист можно оторвать. Но в этом случае у листа остались бы два гладких края».
5: «Верно», — кивнул МакГрегор. «Я тоже этого не понял, но заметил. Смотри дальше».
2: Через пару минут Пит сказал: «Он пользуется лентой высшего качества». Он так и не понял, что заставило его это отметить. Возможно, легкое чувство вины за безобразно изношенную ленту в своей машинке.
5: «Такая лента называется пленочной», — пояснил МакГрегор. «Ее используют для юридических документов и прочих текстов, которые, возможно, придется фотографировать. Ее трудно купить, и она безбожно дорогая, потому что одноразовая. До сих пор мне никогда не присылали рукописи, отпечатанных с помощью такой ленты».
2: «Ты уже проводил расследование», — обвиняюще проговорил Пит.
5: «Виновен по всем пунктам. Могу еще добавить, что один из лучших детективов Нью-Йорка рассматривал эти страницы, но не смог определить название использованного шрифта. В его коллекции такого не оказалось. Это его настолько удивило, что он даже не прислал мне счет».
2: «Все страньше и страньше».
5: «Вот-вот. Он даже заметил нечто, что я непростительно пропустил. Ты тоже не заметил, но если я ткну тебя носом, ты сам удивишься, насколько это очевидно».
2: Пит тупо уставился на страницу перед собой. «Ладно, сдаюсь».
5: «Взгляни на правый край текста».
1: «Боже мой! Он же выровнен!»
2: Питу захотелось дать себе пинка за то, что он не заметил этого сразу. У всех его машинописных страниц правый край текста был неровный, но страницы этой рукописи выглядели настолько красиво и естественно, что эта особенность ускользала от внимания.
5: «Так, прекрасно. И опять-таки, я знаю устройство, при помощи которого можно добиться такого эффекта, но его трудно раздобыть, и к чему вообще такие хлопоты? Результат смотрится красиво, верно, но таких усилий не стоит».
2: «Как сказать?» Пит уселся на кровати и достал сигарету. Ему потребовалось успокоить нервы. Он постучал торцом сигареты по тумбочке, уплотняя табак. Сигареты с фильтром казались ему какими-то женственными, а дым, прошедший через фильтр, по вкусу напоминал опилки. После нескольких глубоких затяжек он сказал:
5: «Не знаю, кто такой Гордиан, но вряд ли он телепат».
2: «Почему?» МакГрегор взглянул на него поверх очков.
5: «Вовсе не поэтому», —
2: он махнул на лежащую рядом рукопись. «Это лишь подтверждает вывод, к которому я пришел по дороге сюда, насчет реакции».
5: «Какому же?»
2: «Ну, как бы это выразить? Словом, примерно так. В рассказе, который ты напечатал, есть нечто большее, чем я пока в него вложил. Идеи, обстановка и даже имена совпадают, но в рассказе есть та глубина проработки деталей, о которой я даже думать не стал бы, пока не начал работать на нем всерьез.
5: Ну и к какому же выводу ты пришел?
2: Я? Лучше и не говорить. Пит покачал головой. Я скорее поверю в телепатию. Тут он впервые увидел разгневанного МакГрегора.
5: «Если ты отвергаешь факты, — взревел редактор, — то с чем будешь работать дальше? Гадать на картах или на овечьих потрохах?»
2: «Так нечестно, — запротестовал Пит, чувствуя, что краснеет. И вообще все это невозможно».
5: «Ах, невозможно! Тогда почему мы сейчас в Лос-Анджелесе?»
2: У Пита не дошлось достойного ответа. МакГрегор смягчился и похлопал его по плечу.
5: «Сегодня мы все равно ничего сделать не сможем. Возможно, что-то прояснится после встречи с Гордианом. А пока, думаю, нам лучше лечь спать. Мои биологические часы еще идут по времени восточного побережья».
2: «Что ж, справедливо», — согласился Пит. Но заснул он еще очень нескоро.
5: «И это четвертый по величине город страны?» – изумленно спросил МакГрегор, когда Пит миновал аэропорт, направив машину на юг по бульвару Сепульведа.
2: «Вообще-то нет. Если верить карте, что лежит у тебя на коленях, это самостоятельный город Эль-Сегундо. На восточной стороне Сепульведа виднелись улицы и дома. На западной же – заросшие сорняками поля, побуревшие под летним солнцем.
5: Насколько я вижу, тут одни нефтяные скважины».
2: «Похоже на то». Пит свернул налево на бульвар Эль-Сегундо и проехал около мили, пока снова не показались дома. Чуть западнее Хоторнской средней школы «Шевроле» тряхнуло на трамвайных путях.
5: «Признаки жизни», — заметил МакГрегор.
2: Проехав еще 4 мили, Пит повернул направо на бульвар Вермонт и поехал на юг. Улица была широкой и явно претендовала на звание «Главной», хотя посередине ее разделяла земляная полоса, а по бокам виднелись длинные пустыри. Однако на ней отыскались супермаркет, винный магазинчик и несколько длинных приземистых зданий, гордо именующих себя клубами.
5: «Интересно, что это такое?» – спросил МакГрегор.
2: «Тут играют в покер», – пояснил Пит, как всегда радуясь тому, что ему известно нечто такое, чего не знает МакГрегор, что случалось довольно редко. По законам Калифорнии покер не считается азартной игрой, и местные власти сами определяют, разрешать ли игру в покер на своей территории. А в Гардене эти клубы платят немалые налоги. Продолжение рассказа «Самое надежное средство» Гарри Тартлдава в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Гарри Тартлдафф. Самое надежное средство. Продолжение. На бульваре Гарденье, где стояла почта, сосредоточилась вся деловая жизнь городка. Аптека на углу бульвара Вермонт, универсальный магазинчик, ювелирная лавка и розовое оштукатуренное здание Bank of America, позолоченная вывеска которого, написанная староанглийскими буквами, блестела в лучах утреннего солнца. Стояли здесь и жилые дома, по большей части белые щитовые домики, возведенные задолго до войны. Рядом с одним из них, на узкой улочке под названием Бадлонг, отыскалась почта. Пит подвел машину ко входу. Места для стоянки имелось предостаточно. «И что теперь?» – спросил он, выключая двигатель. МакГрегор сражался с дорожной картой. Как Пит и предвидел, у него хватило умения правильно сложить проклятую штуковину и сунуть ее в бардачок. «Теперь зайдем на почту и станем ждать, пока мистер Гордиан не откроет ящик номер 148. И когда просидим там часов 6, нас выкинет почмейстер».
1: «Чушь!
0: Писатели просто обожают заглядывать в почтовые ящики. Болезнь у них такая. А почмейстера я беру на себя». «Не возражаю». Они уже шагали к низким и широким ступеням почты. Все оказалось так, как предсказывал редактор. Когда тощее существо за прилавком осведомилось, чем помочь джентльменам, МакГрегор спросил:
1: «Хотим узнать, когда вы обычно раскладываете почту по ящикам? У нас на это время назначена встреча кое с кем».
2: «Обычно около 11, невозмутимо ответил почмейстер. «Время у вас еще есть».
0: «А где тут можно выпить кофе?» – поинтересовался Пит, не желая оставаться в стороне от разговора.
2: «В квартале налево есть кулинария. Думаю, там найдется то, что вам нужно».
0: Кофе им налили хороший, обжигающий, горячий и крепкий. Пока Пит и МакГрегор смаковали его, вошел японец в костюме и шляпе. Многие прохожие на улицах Гардена были восточного происхождения. Японец купил полфунта салями, расплатился с продавцом, поблагодарил его и вышел.
1: «Окультурились», — усмехнулся МакГрегор.
0: Его взгляд стал сосредоточенным.
1: «Хм, кажется, с этим можно что-то сделать. Допустим, у нас есть инопланетная раса, только что вступившая в контакт с технологически развитыми землянами».
0: Их дальнейший разговор продавец за прилавком слушал, выпучив глаза. Пит торопливо царапал заметки в записной книжке и чуть не забыл взглянуть на часы. «Уже 10:30. Пора возвращаться, а то вдруг они сегодня начнут раньше». МакГрегор поднялся, к явному разочарованию продавца, но он был не из тех, кого легко отвлечь от размышлений.
1: «Все это очень хорошо», — продолжил он, когда они шагали к почте. «Но как быть с инопланетными жрецами? Пусть даже машины и механизмы землян сильно облегчат жизнь их соплеменникам, но разве они не покажутся жрецам некой черной магией? И как это повлияет на их общество?»
0: «Тут, возможно, несколько вариантов. И при данных конкретных обстоятельствах жрецы даже могут оказаться правы».
1: «И то верно. Господи, да ведь тут нет однозначного и правильного ответа. А я хочу получить хороший, крепкий, внутренне непротиворечивый текст, в котором эти предположения, какими бы они ни оказались, были доведены до логического конца».
0: Возле абонентских ящиков на почте уже стояли два человека. Еще несколько вошли следом за Питом и МакГрегором.
2: «Не могут же они все оказаться писателями», — прошептал Пит, прикрыв рот ладонью.
0: Редактор закатил глаза.
1: «Ты будешь потрясен, узнав правду».
0: В 11:55 сквозь небольшую толпу протолкался почтальон с огромной позвякивающей связкой ключей и начал заполнять ящики. МакГрегор толкнул Пита локтем, но тот уже увидел, как несколько конвертов отправились в ящик 148. Пит повертел головой, гадая, кто из стоящих рядом с ним мужчин таинственный Марк Гордиан, если он, конечно, здесь. Разумеется, не лысый коротышка в комбинезоне. Вид у него такой, словно он и читать-то не умеет, не то что писать. Куда более подходящими казались человек, похожий на доктора, и мускулистый мужчина в цветастом галстуке. Пит получил хороший урок на тему достоверности предположений, когда ящик открыла веснушчатая рыжая женщина в очках. Она выглядела на несколько лет моложе Пита и была одета в блузку цвета ржавчины и зеленые спортивные брючки. МакГрегор хмыкнул.
1: «У нас нет никаких причин полагать, что Гордиан не может быть женат».
0: «Пожалуй, нет», — согласился Пит. И все же он был застигнут врасплох. Он так много думал о Марке Гордиане писателе и Марке Гордиане загадке, что на Марка Гордиана в роли обычного человека сил уже не осталось. Женщина не обратила внимания ни на него, ни на МакГрегора. Они вышли следом за ней на улицу, где она уже вскрывала почту. Конверт с чеком внутри отправился в сумочку. Открыв второй, она негромко бросила «А, черт!» смяла листок и швырнула его в урну. Она выглядела не сердитой, а лишь раздраженной, а ругнулась так, как выругался бы на ее месте мужчина. Пит удивленно моргнул. Ее машина стояла в нескольких шагах от его «Шевроле». Пит нахмурился. Она ездила на дешевом и уродливом «Фольксвагене-жуке». Сам он несколько месяцев воевал с немцами, ему даже в голову не приходила мысль купить немецкую машину. «Извините, вы миссис Гордиан?» – спросил он, когда женщина открыла дверцу своей машины. Она на секунду замерла, потом удивленно взглянула на него снизу вверх.
3: «Кажется, мы с вами не знакомы», – ответила она. «Ну да, я мисс Гордиан».
0: Пит обозвал себя болваном, потому что не заметил отсутствия кольца у нее на пальце. Единственным утешением было то, что МакГрегор тоже этого не заметил. Редактор кивнул, извиняясь.
1: «Вы родственница Марка Гордиана?» – спросил он.
0: Женщина прищурилась. Питу показалось, что она сейчас уедет, не ответив.
3: «А кто вы?» – начала она и смолкла.
0: «Вы Джеймс МакГрегор». Слова прозвучали как обвинение.
1: «Да, а это Питер Лунквист».
0: Ее брови взметнулись.
3: «А ведь и верно!» – воскликнула она, словно узнала его, хотя Пит не сомневался, что никогда прежде ее не видел. «А для чего вам нужен Марк Гордиан?» – спросила она, помедлив.
0: «Реакции», – коротко ответил Пит и понял, что попал в цель.
3: «А-а-а!» – протянула она и топнула. «Черт!»
0: На сей раз ругательство прозвучало признанием.
3: «Так вы уже над этим работаете?»
0: У Пита заколотилось сердце, но он заставил себя успокоиться.
3: «Да».
1: «Так вы родственница Марка Гордиана?» – повторил МакГрегор.
0: Уголок ее рта приподнялся.
3: «В некотором смысле. Я и есть Марк Гордиан».
0: Пит никогда прежде не видел на лице МакГрегора выражение, которое можно назвать глупым, но предположил, что сейчас у него самого выражение не умнее.
1: «Полагаю, ответ достаточно честный», — сказал наконец МакГрегор. «В конце концов, и Эммейн Халл, и Кэтрин Мур, да и Эндрю Нортон тоже, насколько мне известно, женщины. Рад с вами познакомиться, Марк».
3: «А вот я не совсем уверена, что рада с вами познакомиться», — возразила она, все еще вглядываясь в их лица. «Кто еще знает, что вы здесь?»
0: Это был резкий вызов. Пит решил, что она вновь готова взорваться.
1: «Моя жена, разумеется», — ответил редактор.
0: Пит сказал то же самое.
1: «И еще детектив в Нью-Йорке, которого очень интересует машинка, на которой вы печатаете».
3: «Охотно верю», —
0: она усмехнулась.
3: «И больше никто?
0: Ни ФБР, ни ЦРУ?» Пит развел руками. «Да что бы мы им показали? Они бы со смеху померли, послушав, как мы изображаем Бака Роджерса. И кроме того», — добавил он с присущей ему независимостью, — «какой им, черт побери, до всего этого дела?»
3: «Да, сказано в вашем духе, верно?»
0: У Пита снова возникло ощущение, что она многое о нем знает. Женщина медленно кивнула, точно принимая решение.
3: «Хорошо. Если хотите, поезжайте следом за мной. Если кто и заслуживает объяснения, так это вы».
0: Не дожидаясь ответа, она уселась в «Фольксваген». Его двигатель с воздушным охлаждением тут же взревел. Десять минут спустя она свернула на дорожку, ведущую к новенькому коттеджу. Поросшая нежной молодой травой лужайка перед ним казалась несколько запущенной. Пит припарковал «Шевроле» на противоположной стороне улицы. Пока МакГрегор и Пит подходили, она заперла машину и махнула в сторону здания.
3: «Правда замечательный дом?» Я здесь живу всего 4 месяца. 11,5 тысяч, а заем под 4,5%.
1: В наши дни все безумно дорого, сочувственно заметил Пит.
3: Она покраснела и издала странный звук, удививший Пита, но он тут же понял, что она старается не расхохотаться.
2: «Не обращайте внимания», — сказала она чуть погодя.
3: «Как насчет ланча?
2: Готовлю я неважно, но сэндвичи сделать нетрудно, а в холодильнике есть пиво».
1: «Годится», — немедленно откликнулся МакГрегор. Пит кивнул.
2: «Тогда заходите».
3: Оказавшись в коттедже, Пит ощутил разочарование. Дом был достаточно уютен, обставлен стилизованной под прошлый век мебелью. На стенах репродукции Рафаэля и книжные полки. Ничего особенного. Потом Пит понял причину. Он ожидал увидеть нечто необычное и не мог понять, как реагировать на обыденность. Женщина провела его и МакГрегора на кухню, положила на ломтя ржаного хлеба ветчину, маринованный укроп и горчицу и открыла поворотным ключом 3 жестянки бургемейстера. Несколько минут они не разговаривали, занятые едой.
1: «Вкусно!» – сказал, наконец, Пит, вытирая рот.
3: «Спасибо. Как вас называть?»
2: «Мишель», – улыбнулась она.
3: Мужчины почти одновременно достали сигареты и оглянулись в поисках пепельницы. Они ее не увидели, а Мишель Гордиан перестала улыбаться.
2: «Буду вам признательна, если вы не станете курить в доме», – рисковато произнесла она.
3: МакГрегор пожал плечами и убрал пачку. Его примеру неохотно последовал и Пит. Он был куда большим рабом никотина, чем редактор. Мишель положила грязные тарелки в раковину.
2: «Не пройти ли нам в комнату?» – предложила она. «Там будет удобнее».
3: Она указала гостям на кушетку, а сама, усевшись лицом к ним в кресле качалки, перешла к делу с прямотой, которую Пит не привык встречать у женщин.
2: «Итак, кто я, по-вашему, такая?»
1: «Путешественница во времени», – не сразу ответил Пит. Размышлять о невозможном было гораздо легче, чем высказать вывод вслух.
2: «Почему?»
1: Она без усилий управляла ситуацией. В кои-то веки даже МакГрегор не испытывал особого желания вмешаться, и это тоже помогло Питу принять безумную мысль всерьез. Он заговорил, перечислив все обнаруженные им и МакГрегором странности, сознавая при этом, насколько абсурдно звучат его слова. Он ожидал, что Мишель расхохочется, но она подалась вперед, внимательно слушая. Интерес оживил ее лицо, и Пит впервые подумал о ней как о привлекательной женщине. Когда он, запинаясь, договорил, она молчала почти минуту, а затем, как и возле почты, приняв решение, смело пошла вперед.
2: «Вы, разумеется, правы», — резко проговорила она.
1: МакГрегор минуту молчал, а затем сказал в ее же тоне. «Мне хотелось бы увидеть более веские доказательства, чем пишущая машинка, пусть даже странная, и услышать не просто подтверждение наших догадок. Меня уже пытались надуть и не раз. И еще, извините, но в этой комнате я не вижу ничего хотя бы чуточку вневременного. Это относится также и к вашему кабинету, насколько я успел заметить из кухни».
2: «Я не настолько беспечна», — возразила Мишель. «Пусть даже допустила явную неосторожность. Ко мне заходят соседи и друзья. Что они подумают о дисководе или видео?»
1: «Бессмысленные слова», — подумал Пит. Услышав фырканье МакГрегора, он понял, что редактор думает так же. Тот с показной печалью покачал головой. «Значит, вам нечего показать». Глаза Мишель гневно сверкнули.
2: «Я этого не говорила», — резко возразила она и, порывшись в сумочке, достала тонкий белый пластиковый прямоугольник размером с водительские права. Что-то с ним быстро сделала и протянула гостям. «Пробуйте. Он включен. Просто нажимайте цифры, функции и знаки».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
3: По верхнему краю карточки шла дюймовая полоска серебристого материала с угловатым темно-серым нулем в правом углу. Пит нажал цифру 7 и едва не выронил карточку, когда мгновенно и бесшумно на месте ноля появилась семерка. МакГрегор протянул палец и нажал на знак квадратного корня. Семерка исчезла, сменившись на 2,6457513.
4: «Это...» – тихо пробормотал редактор. «Самая поразительная вещь, какую я видел в жизни».
1: Пит едва его слышал. Ему доводилось пользоваться настольными электрическими калькуляторами, неуклюжими аппаратами размером с половину пишущей машинки. И он привык к гудению их моторов, жужжанию и пощелкиванию шестеренок и рычагов. К долгому ожиданию, без которого было немыслимо умножение многозначных чисел. А тут, нажав даже не на кнопку, а на символ функции, он мгновенно получил результат с точностью до седьмого знака. Пит встретился с будущим и влюбился в него. Когда Мишель протянула руку за поразительной вещицей, ему не хотелось ее отдавать. И он сказал первое, что пришло ему в голову.
4: «Если вы привыкли к таким машинам, то как вы можете жить в 1953 году?»
1: Макгрегор привычно развил эту мысль на шаг дальше.
4: «Сколько столетий отделяет ваше время от нашего?»
1: Рыжеватая бровь приподнялась.
5: «Мне жаль вас разочаровывать, но всего лишь 35 лет».
1: Услышав их недоверчивые восклицания, она добавила:
5: «Поразмыслите вот о чем. Что подумал бы лучший в мире инженер-авиатор в 1918 году о реактивном истребителе F-86? Чем более развита технология, тем скорее она может развиться дальше».
4: «Верно. Но меня никогда еще так не тыкали в это носом», — пробормотал Макгрегор.
1: Пит смотрел на ситуацию несколько иначе. Идея будущего привлекала его задолго до того, как он начал о нем писать. А теперь он подержал кусочек его в руке, коснулся теплой ладони человека оттуда. Он должен узнать больше.
5: «Что еще вы можете нам показать?» — выдохнул он. «Что это за штуки вы упомянули? Видео и этот дисковод? Они наверняка у вас есть, иначе вы бы про них не заговорили».
6: «Дисковод», — рассеянно поправила она. «Да, они у меня есть. А вот должны ли вы их увидеть? Что ж, думаю, приехав ко мне в такую даль, вы заслужили это право. Приглашаю вас».
1: Она провела их через кухню, и когда все вышли в задний двор, заперла за собой дверь. «Зачем?» — удивился Пит. «Мы ведь уходим ненадолго, так ведь?» Она сперва тоже удивилась, потом смутилась.
6: «Привычка. Нечто такое, что я тоже прихватила с собой из 90-х.
1: Макгрегор кашлянул.
4: «И это подводит нас к другому вопросу. Пит спрашивал, как вы здесь живете. Меня же больше интересует, почему. И зачем такая секретность? Почему бы вам, обладая такими знаниями, не помочь Соединенным Штатам в борьбе с красными?»
1: В лице Мишель что-то изменилось. Она была моложе Пита и намного моложе редактора, но прожитая в будущем жизнь... «Господи, да ведь она еще и не родилась», — подумалось Питу. Сделала ее рациональнее и циничнее их обоих. У Пита вновь пробудились дурные предчувствия.
5: «А почему вы думаете, что правительство заслуживает подобной помощи?» — холодно осведомилась Мишель.
4: «А почему вы считаете иначе?» — спросил Макгрегор после короткой ошеломленной паузы.
1: В его голосе вновь послышалась враждебность, и Пит его за это не винил. Впрочем, Мишель она не смутила.
5: «Хотя бы потому, что Уотергейт не вымысел. Я лишь изменила некоторые имена. Хотите знать, кто на самом деле президент Кевена?»
1: Она выдержала драматическую паузу и назвала фамилию.
4: «Черт бы меня побрал!» — не сдержался Пит.
1: Макгрегор поморщился.
5: «Такое имя, как Клаус Барбье, вам что-нибудь говорит?» — безжалостно продолжила она.
1: «Лионский мясник!» — воскликнул Пит. «Я был там вскоре после ухода нацистов. И что вы про него скажете?»
5: «Сейчас он живет в Южной Америке, потому что поставлял информацию нашей разведке, и мы помогли ему тайно покинуть Францию. Лет через 30 его наконец-то поймают, и нам придется извиняться».
1: Пит чуть не выпалил: «Я вам не верю!» Но слова застряли у него в горле.
5: «Ну что, продолжать?» — спросила Мишель Макгрегора. «Или вы поверите, что у меня есть причины так поступать?»
4: «У вас неприятная манера доказывать свою правоту», — ответил редактор, но спорить не стал.
1: Мишель открыла замок, подняла дверь гаража, включила свет и снова заперла дверь. Треть помещения была заставлена примерно тем же, что и гараж Пита. Газонокосилка, садовые инструменты и пирамида ящиков со всевозможным хламом. Но здесь гараж был перегорожен стеной с врезанной дверью. Над ручкой поблескивал массивный навесной замок.
5: «Вот тут я и работаю», — пояснила она, отпирая замок и распахивая дверь. Мишель щелкнула выключателем возле двери. Пит сам не знал, что ожидал увидеть. Наверное, нечто вроде летающей тарелки. Все оказалось гораздо проще. Общее впечатление напоминало обстановку его рабочего кабинета. Конторская мебель, множество книг и архивных папок. В углу стоял предмет, который он тоже с удовольствием поставил бы у себя в кабинете. Маленький холодильник. Но чем больше он приглядывался, тем более странными казались предметы. Телевизор был совершенно незнакомой модели, а подключенный к нему ящичек со множеством ручек и кнопок Пит и вовсе не смог опознать. Радио, проигрыватели, колонки выглядели вполне узнаваемо, но казались голыми без привычного общего корпуса. А на столе он увидел некое устройство с клавиатурой, но если пишущая машинка и была его матерью, она явно согрешилась с телевизором. Провода соединяли его с двумя другими незнакомыми машинами. Хотя нет, погодите. В одном из них он разглядел бумагу. «Неудивительно, что у вас такая бумага», — воскликнул Пит. «У нее боковые отрывные полоски с дырочками, сквозь которые проходят зубцы электрического печатного устройства. Вам остается лишь их оборвать». «Умно придумано». «Доставить сюда принтер оказалось труднее всего», — заметила она. «Не хочу распространяться о том, как я перемещаюсь во времени, но сюда я могу прихватить только то, что способно удержать в руках. Сейчас я почти все время живу здесь, а в будущее отправляюсь лишь, когда мне требуется нечто, что можно раздобыть только там. Как оказалось, мне тут нравится». Пит подошел к столу. На нем рядом с комбинацией телевизора и машинки лежал журнал. Он не узнал ни названия, ни эмблемы на обложке. Стилизованная кроличья голова с галстуком-бабочкой. «33-й юбилейный выпуск», — гласила надпись на обложке. Дата выхода, увидев ее, он даже похолодел, позволила ему решить простенькую задачку на вычитание. «Он вот-вот начнет выходить». Даже такая связь с его временем оказалась приятной. И тут он заметил еще кое-что. «Он стоит $5?» — с ужасом спросил он. «Все не так страшно, как кажется», — успокоила его Мишель. «В ценах 1953 года это примерно от доллара до полутора». Пит нахмурился. Даже послевоенная инфляция не была столь суровой. «Да, кое-чему в будущем завидовать не приходится». «Можно посмотреть?» — спросил Пит, взяв журнал. «Смотрите», — разрешила она с какой-то непонятной интонацией в голосе и с нарочито невозмутимым лицом добавила. «В некотором отношении для вас он интереснее, чем для меня». Первые несколько страниц занимала в основном реклама. Качество цветных фотографий превосходило все, что мог предложить 1953 год. Увидев очертания автомобилей, Пит ахнул. Их отличие от современных бросалось в глаза, хотя моды также изменились. У женщин появились новые прически, а у мужчин бороды и усы стали привычными. Журнал раскрылся в центре. Цветного вкладыша Питу улыбнулась очень красивая девушка. «Теперь я понял, о чем вы говорили. Этот журнал нечто вроде Эсквайра», — сказал он и развернул сложенный вкладыш, но тут же торопливо сложил, покраснев до корней волос.
7: «Откуда у вас это? Это порнография!» — рявкнул он.
5: И покраснел еще больше, увидев, с каким трудом она сдерживает смех.
8: «По нашим стандартам это никакая не порнография. Более того, это еще очень мягкий журнал по сравнению с другими», — спокойно пояснила она. «А купила я его там же, где и калькулятор. В аптеке на углу бульваров Вермонт и Гардена».
5: «Вы купили его сами? И не попросили сделать это мужчину?»
8: «Не верю».
5: «Как же вы потом осмелитесь прийти туда снова?»
8: «В мое время женщины могут делать многое».
5: Она взглянула на него и улыбнулась, чуть приоткрыв губы. Был ли в этом особый смысл или ему просто почудилось? Пит не был уверен, что ему хочется это узнать. После женитьбы на Кэтрин он почти не обращал внимания на других женщин, но сейчас бессмысленно отрицать, что его привлекает Мишель Гордиан. И он не мог понять, где кончается интерес к ее происхождению и где начинается интерес к ней как к личности и как к женщине. Пит испытал благодарность, когда она сменила тему.
8: «Поверьте, журнал я купила не из-за иллюстраций. В нем опубликован рассказ Кларка, который я хочу использовать».
9: На мгновение Питу хватило этих слов как доказательство того, что журнал не считается непристойным. Он не мог представить, как Артур Кларк согласится в таком публиковаться. И тут его ошарашил полный смысл сказанного. «В таком случае вы признаете, что все ваши публикации – плагиат?» – холодно спросил Пит. «Так вот, зачем вы сюда явились? Чтобы жить припеваючи за чужой счет». Его симпатия к ней мгновенно исчезла.
10: «Все, несомненно, выглядит именно так», — подтвердил МакГрегор.
9: Пока Пита околдовывала экзотической технологии, инстинкт редактора увлек МакГрегора книжным полкам. Почти все книги на них были карманного формата и в мягкой обложке. Некоторые авторы были Питу знакомы, другие нет. Книги стояли по алфавиту, и Пит невольно взглянул на «Л». Он был поражен тем, сколько он написал. Или напишет, или ему еще предстоит написать. Он сдался, так и не подобрав правильную форму глагола. МакГрегор снял с полки несколько книг и показал одну Питу.
10: «Видишь, сборник называется «Нейтронная звезда». В нем также есть рассказы «В галактическом ядре» и «Обделенные». А вот еще «Лауреаты Хьюга», том 5, а в нем «Так, чтобы ты не заметил». Если хочешь, могу продолжить список.
9: Он взглянул на Мишель Гордиан как на отвратительные насекомые, и Пит его прекрасно понял. Он всегда считал тех, кто крадет чужую работу, омерзительными личностями. Ситуация, когда авторы украденных рассказов оказались лишены даже шанса доказать свое авторство, лишь усугубляла тяжесть преступления. Пит даже не смог оценить хладнокровие, с каким Мишель выдержала направленные на нее убийственные взгляды.
11: «А не хотите ли послушать, почему я так поступила?» – спросила она.
9: «Да какая разница?» – процедил Пит, стыдясь мыслей, которые приходили ему в голову всего лишь несколько минут назад.
10: «Это же очевидно», – проговорил МакГрегор. «Старейшее клише научной фантастики. Путешественник во времени использует особые знания, чтобы разбогатеть. Правда, я не ожидал, что увижу такое воочию».
11: «Разбогатеть?» – повторила Мишель.
9: Теперь настала ее очередь покраснеть, но не от стыда, а от гнева. «Вряд ли мне это грозит, когда платят по 3 цента за слово, а то и меньше. Существует множество более легких способов заработать деньги, чем торчать часами за компьютером». Увидев их недоуменные взгляды, она ткнула пальцем в мутировавшую пишущую машинку. Пит сочувственно вспомнил, как трудно ему сводить концы с концами, но МакГрегора ее слова не очень-то тронули.
10: «Тогда что?» – рявкнул он. «Здесь вы себе создали имя и репутацию. А кто вы в своем времени?»
9: Он задал явно риторический вопрос, но неожиданно получил на него ответ.
11: «Перспективный и достаточно известный автор фантастики, если вас это интересует. Вы ведь рассматривали книги на полках, так почему же не достали мои?»
9: Их было 4. 3 романа и сборник рассказов, опубликованные, как заметил Пит, под ее именем.
11: «Как видите, мне нет нужды красть ради публикации».
9: «Увидев такое», — Пит показал на журнал с кроликом на обложке, — «я пришел к выводу, что напечатать можно что угодно».
11: «В этом смысле вы правы», — улыбнулась она. «Но далеко не все, что я пишу сама, является научной фантастикой. Надеюсь, вы меня поняли».

0: Я считаю, что да.
1: МакГрегор ждал. Она молчала.
2: «Ну?»
1: — рявкнул он, не выдержав.
0: «А вы догадайтесь сами».
1: Никакие другие слова не смогли бы так возбудить интерес МакГрегора.
0: «И вы тоже, Пит. Вы ведь наверняка прочитали множество рассказов, которые я публиковала. Не стану называть их своими, если это вас задевает. Что у них есть общее?»
1: Немногое пришло Питу в голову. «Уж слишком они разные. А чему тут удивляться, если они на самом деле написаны коллективом авторов?»

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Гарри Тартлдав. Самое надежное средство. Окончание. Макгрегор, для которого сравнение различных произведений было занятием более привычным, догадался первый и медленно проговорил.
1: Если у них и есть нечто общее, так это то, как герои справляются с проблемами. Все они способны применять знания логически.
0: Спасибо. Это главная мысль, которую я хотела донести до читателей. Повернувшись к Питу, она, сделанной небрежностью, спросила. «У вас есть дети школьного возраста?» «Два мальчика», — кивнул он. «А что?» «Как их учили читать?» «Сами знаете», — скривился Пит. «С помощью этих современных идиотских картинок и заданий». Короче, когда Карлу исполнилось 4, я купил в магазине подержанных книг старую азбуку и сам научил его читать так, как полагается. А через год повторил то же с его братом. Теперь каждый из них в своем классе считается одним из лучших учеников.
2: Не сомневаюсь, но как быть с детьми, чьим родителям все равно? Как они справятся, наткнувшись на незнакомое слово? Вы хороший автор фантастики, так попытаетесь сделать прогноз. Что станет с этими детьми, когда они вырастут? Когда некоторые из них сами станут учителями и попробуют научить читать своих детей?
0: Пит подумал, и выводы ему не понравились. «По-вашему, все так и будет?»
2: «Боюсь, что да. Можете заодно остерегаться и так называемой новой математики. Она столь же привлекательна, как и чтение с помощью картинок».
0: 40 лет не такой уж и большой срок», — возразил Макгрегор. «Когда Римская империя стала рушиться, потребовалось несколько поколений, чтобы неграмотность широко распространилась. А ведь у нас исходный уровень выше, чем у римлян».
2: «Верно», — согласилась Мишель. «Но ведь римляне изо всех сил старались сохранить то, что имели, даже когда у их ворот стояли варвары».
0: Она смолкла, предоставляя мужчинам логически завершить ее мысль.
3: «Так мы что, этого не сделали?» — воскликнул Пит.
0: И тут Макгрегор, как обычно, задал вопрос, который следовало задать.
3: «А почему все пошло не так?»
0: «Я не очень-то далеко заглядывала в прошлое и не могу говорить наверняка», — ответила Мишель. «Но две причины могу назвать. Одна из них, как я уже говорила, это образование. А другая — похмелье после войны во Вьетнаме».
3: «Где?» — переспросил редактор.
0: А Пит тут же вспомнил, какие мысли возникали у него перед тем, как он начал читать реакции.
3: «Господи! Наступление в канун праздника Тет!» — воскликнул он.
0: Макгрегор посмотрел на Пита, потом перевел взгляд на Мишель.
3: «Что и эта вещь основана на фактах?»
0: Когда Мишель кивнула, он горько рассмеялся.
3: «А знаете, я едва не отклонил эту повесть. Решил, что читатели не поверят. И спасло ее только описание техники, да еще внутренняя логика. И неудивительно».
0: Макгрегор все еще покачивал головой. «Вы правы», — подтвердила Мишель. «Война и стала одной из причин, почему журнал стоит $5. И на пушки, и на масло одновременно денег не хватило, то есть не хватит. И разницу возместил печатный станок».
3: «Так было всегда», — заметил Пит.
0: «Верно, но я считаю это наименьшим ущербом. Как там говорил Хайнлайн, не важно, что гамбургер стоит $10, пока гамбургеров хватает всем. Ущерб, нанесенный стране, был гораздо страшнее».
3: «Бунты, марши протеста и тому подобное?» — спросил Пит.
0: В повести они лишь упоминались, но составляли постоянный противовес боевым действиям, описанным как главные события. «Это лишь крайнее проявление того, о чем я говорю. Из-за войны люди стали весьма цинично относиться к любым действиям правительства. Уотергейт также этому способствовал. И многие, когда правительство пыталось сделать хоть что-то, непременно выступали против него или считали его действия дурацкими».

0: А вместе с презрением к правительству пришло и презрение к любым организациям и стандартам. Боюсь, это также способствовало провалу системы образования. И, естественно, в условиях, когда всячески подчеркивалась значимость личности, все, что не вело к немедленной и очевидной выгоде, почти не получало поддержки. Забуксовала даже космическая программа. Когда на орбиту были выведены метеорологические спутники и спутники связи, люди стали воспринимать их как должное и перестали думать о поддержке научных исследований и технологий, которые сделали их реальностью. Ну, что я еще могу сказать? Народ охладел к науке и технологиям. И в этом горькая истина. «Ну, не совсем же», — возразил Пит. «А как же эти штуковины?» Он указал на телевизор, подключенный к нему загадочный аппарат. «И как же она его назвала?» «Это сделано в Тайване, это в Японии. Никто в Штатах уже не делает видеомагнитофоны. Мы не можем конкурировать с японцами. Это тоже сделано в Японии. Микрокалькулятор американский, но японские не хуже и становятся все лучше и дешевле». Увидев их ошарашенные лица, она мягко добавила: «Но в моем времени не все столь уж плохо. Черные, нет, извините, у нас их вежливо называют неграми, и женщины имеют гораздо больше возможностей, чем сейчас, и многие пользуются этим преимуществом, а многих из тех, кто сейчас умирает или остается инвалидом, спасают».
1: «Значит, пересадка сердца тоже правда?» – спросил МакГрегор.
0: «О да, но это лишь самое впечатляющее из многих новых возможностей. Что еще? У нас до сих пор противостояние с русскими, но уже не с Союзом. Ничего плохого в этом нет. Два больших народа конкурируют, не прибегая к военным действиям».
1: «Не сомневаюсь, что все это очень интересно», — нетерпеливо произнес редактор. «Но я так и не услышал ответа на главный вопрос. Зачем вы здесь?»
0: «А я полагала, что уже ответила на него. Разумеется, я пытаюсь изменить будущее».
2: Она заговорила настойчиво, точно адвокат, пытающийся убедить судью в истинности своих доводов.
0: «Нам так не хватает дальнейшего продвижения в тех областях, где мы добились немалых успехов. Когда свернули лунную программу...»
2: МакГрегор простонал, а Пит ощутил набежавшую волну ярости. Ему очень не хотелось ей верить, но эти слова, увы, очень хорошо сочетались со всем уже сказанным прежде. Он заставил себя вслушаться в то, что она говорила.
0: «По сравнению с моим временем, здесь все еще сильны образование, интерес и, быть может, самое важное, мотивации. А я пытаюсь лишь чуть-чуть подтолкнуть события и внушить мысль о том, что лучший способ решить проблему – применить к ней знания, если использовать ваши слова, мистер МакГрегор. Это справедливо как для моих рассказов, так и для тех, что я позаимствовал у других авторов».
1: «Кроме того, вы приправляете их своими знаниями», – заметил редактор.
0: «Разумеется. Среди тех, кто читает научную фантастику, поразительно много инженеров и ученых. Ныне это утверждение гораздо справедливее, чем в мое время. И если из моих рассказов о ближнем будущем они позаимствуют идею другую и воспользуются ими сейчас, думаю, вы меня поняли. Я стараюсь как можно точнее описывать всевозможные устройства и технологии».
1: «Используете фантастику для спасения мира?» – усмехнулся МакГрегор. «Мне очень не хочется такое говорить, но вам не кажется, что это несколько наивно?»
0: «Если не сработают идеи, что тогда?» – спросила Мишель.
2: Редактор снова хмыкнул. После затянувшейся паузы Пит набрался решимости и спросил: «Ну и как?»
0: «Я еще не потеряла надежду. Вы действительно хотите узнать больше?»
2: «Пожалуй, нет», – ответил Пит и задумался, насколько искренним был его ответ. «Скорее всего, да. Знание того, что ждет впереди, слишком напоминает утрату свободы воли, и он даже вздрогнул, представив, какую тяжесть Мишель Гордиан взвалила на свои плечи. Должно быть, МакГрегор подумал о том же, потому что спросил: «Чем я могу вам помочь?»
0: «Просто забудьте, что вообще сюда приезжали», – отрезала она. «И еще, очень вас прошу, не проявляйте снисходительности к моим рассказам. Если они окажутся не стоящими прочтения, то всем будет наплевать, содержат ли они нечто толковое».
2: МакГрегор по-волчьи оскалился.
1: «На сей счет не волнуйтесь. Если я начну печатать плохие рассказы, мой журнал разорится, и мне придется или голодать, или искать другой способ зарабатывать на жизнь».
0: «Что ж, честный ответ», — скорчила она гримаску редактору и, шагнув мимо Пита, открыла дверь, выводящую в обыденный мир 1953 года.
2: «Извините», — пробормотал Пит по дороге к дому и, достав сигареты, жадно затянулся. Заметив неодобрение на лице Мишель, он продекламировал. «Из зелий всех страшней табак. Опасней бешеных собак. Тебя он сделает худым. И улетит здоровье в дым, когда ты куришь молодым. Но я его люблю».
3: «Значит, вы дурак», — прокомментировала она, но все же дождалась, пока он не придавил окурок каблуком.
2: Едва они оказались в доме, МакГрегор с чувством произнес:
1: «Надеюсь, никто не станет спорить, если я скажу, что нам всем не помешает выпить. Мне сухой мартини, если у вас есть все необходимое».
3: «А что вам, Пит?»
2: «Не откажусь еще от одного пива». Она протянула ему пиво, смешала коктейль для редактора и джин с тоником для себя. Стакан МакГрегора быстро опустел. Он торопливо попрощался с хозяйкой. Пит подумал, что редактору хочется обсудить события столь поразительного дня, но МакГрегор по дороге к мотелю почти все время молчал. Наконец Пит не выдержал и спросил:
4: «В чем дело, Джим? Никогда не видел, чтобы ты приканчивал стакан настолько быстро, да еще молчал так долго».
1: «Ты ведь не очень-то приглядывался к ее книгам, верно?»
4: «Нет, а что?»
1: «Лучше бы я этого не делал».
2: МакГрегор сделал долгую паузу.
1: «Одна из них называлась «Мемориальная антология Джеймса МакГрегора».
2: «Мемориальная?»
1: «О, Джим!» «Вот именно. Приятно, наверное, знать, что тебя так высоко оценят».
2: Пит мог лишь восхищаться выдержкой редактора. Даже преступник, которому грозит газовая камера, может надеяться на отмену приговора. Этот же приговор, хотя и с неопределенной датой исполнения, обжалованию не подлежал. Помедлив, он все же спросил:
3: «А ты не посмотрел на дату публикации?»
1: «Черт из два!»
2: – буркнул МакГрегор и почти дословно повторил мысль, вертевшуюся в голове у Пита.
1: «Этот факт из будущего мне не очень-то хочется знать, спасибо большое».
2: «И что ты теперь намерен делать?»
1: «А чего ты от меня ждешь? Разумеется, полечу обратно в Нью-Йорк и стану выпускать журнал. Ничего другого я делать не намерен».
2: Он выудил из кармана бумажник и порылся в нем.
1: «Где номер, по которому в Трансворд можно заказать билет? Ага, вот он. Надо будет позвонить, когда вернемся в нашу хибару».
2: Они уже сворачивали на стоянку перед мотелем, когда Пит задумчиво произнес: «Судя по словам Мишель, в будущем все будет не столь просто или хорошо, как я надеялся». МакГрегор рассмеялся.
1: «Помнишь фразу, которую Декамп вложил в уста одного из своих персонажей? Что-то вроде: если правдивый путешественник вернется из рая, то он обязательно скажет, что его привлекательность сильно преувеличена».
2: «Что ж, может и так. И все же мне не жаль, что она пытается немного подправить будущее».
3: «Подумать только, добраться до Луны, а потом свернуть космические программы. Идиоты!»
1: «Я с тобой спорить не стану. Если бы я считал, что ты не прав, то позвонил бы в ФБР, а не в Трансворлд».
2: Пит выключил зажигание. Они вышли из машины, и МакГрегор добавил:
1: «Давай собираться. Жены нас заждались».
2: «Это точно», — согласился Пит, но с тревогой поймал себя на том, что думает о Мишель Гордиан не меньше, чем о Кэтрин.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: Большие пропеллеры завращались, сперва медленно, потом все быстрее, пока не превратились в полупрозрачные диски. Рев многоцилиндровых двигателей пробирал человека до костей даже через сталь и стекло аэровокзала. Лайнер покатился по взлетной полосе на запад и поднялся, убирая в брюхо черточки шасси. Пожелав МакГрегору приятного полета, Пит направился через терминал к автостоянке. По дороге он прошел мимо телефонов-автоматов, где редактор тщетно пытался найти номер Марка Гордиана. Помедлив, Пит отыскал 10-центовик и подошел к свободной кабинке. Набирая номер, он ощутил нарастающее беспокойство. Он услышал длинный гудок, другой, третий, и уже собрался скорее с облегчением, чем с разочарованием повесить трубку, когда услышал:
3: «Алло?
2: Мишель?»
3: «Да, это Мишель Гордиан. А кто говорит?»
2: Она немного запыхалась. Наверное, ей пришлось бежать к телефону.
3: «Это Пит Лундквист». «А откуда у вас мой номер?» — спросила она одновременно сердито и встревоженно.
4: «Увидел вчера на вашем телефоне», — виновато признался Пит. «У меня хорошая память на такие вещи».
5: «А-а-а».
4: Если она и смутилась, то немного.
5: «Так чего вы хотите?»
4: Не совсем зная, как ответить на такой вопрос, он решил принять ее слова буквально. «Я подумал о нашем вчерашнем разговоре и...»
5: «Решили, что все-таки хотите узнать, что нас ждет впереди», — оборвала его Мишель с тем же непринужденным цинизмом, который, похоже, так свойственен человеку будущего. «Вчера вы были умнее, уж поверьте мне».
4: «Охотно верю», — быстро сказал он.
5: «Просто понимаете, я оказался в помещении, где полно всяческих машин из вашего времени, и все до единой выключены. Я испытал танталовые муки. И хочу попросить вас показать мне их в работе всего разок. А насчет всего остального я с радостью останусь невеждой».
4: Она так долго молчала, что он встревоженно спросил: «Алло?»
5: «Я на линии. Что ж, почему бы и нет? Худшее в моей жизни здесь одиночество. Соседи неплохие, но у меня с ними очень мало общения, и я никогда не осмелюсь показать им то, что у меня в гараже. Они или ничего не поймут, или выдадут меня... А вы? Словом, когда вы позвонили, я как раз шла в гараж поработать над рассказом и просижу над ним, скорее всего, до вечера. Почему бы вам не заехать часам к 9? Заходите прямо в гараж. Я, наверное, буду еще там».
4: «В 9», — повторил он.
5: «Хорошо, приеду».
4: Пит повесил трубку.
5: «Все в порядке», — убеждал он себя. «Я лишь посмотрю на чудеса, которых больше никогда не увижу».
4: «А если это так, почему у тебя ладони вспотели?» — не унимался внутренний голос. Пит предпочел не отвечать на этот вопрос. Так уж вышло, что он опоздал. Не зная прямой дороги к дому Мишель Гордиан, он дважды начинал плутать по незнакомым улицам, тускло освещенным редкими фонарями. Поэтому, добравшись наконец до ее дома, он сперва решил, что она передумала и встретит его не в гараже. В окнах за задернутыми занавесками горел свет. Он позвонил в дверь, подождал, потом обошел дом и открыл дверь гаража. Когда он вошел в ее тайное убежище, Мишель сидела за своим компьютером. Не оборачиваясь, она помахала рукой и сказала: «Через несколько минут закончу. Сейчас работаю над трудным местом, и времени ушло больше, чем я думала. Извини». Пит не ответил. Он даже не был уверен, что она его услышит. На проигрывателе крутилась пластинка, и она слушала ее через наушники. Он подошел ближе к светящемуся зеленоватому экрану, перед которым она сидела. Мишель негромко ругнулась, нажала несколько клавиш, и на глазах у потрясенного Пита с экрана исчез абзац текста. Буква за буквой стала появляться новая версия. «Я тоже хочу такую штуковину!» — воскликнул он, страдая от зависти и вспоминая о ножницах, клее и скомканной бумаге в мусорной корзине. Мишель услышала его слова и улыбнулась. «Ну, кажется, готово», — сказала она и нажала несколько других клавиш. Загорелся огонек в прямоугольном ящике рядом с экраном. В ящике что-то защелкало. «Сохраняю написанное на гибком диске», — пояснила она, снимая наушники. «Завтра распечатаю». Наверное, Пит очень напоминал мальчика, у которого отняли леденец.
5: «О, так вас, выходит, и в самом деле интересуют машины?» — спросила она.
4: Пит кивнул, но покраснел от ее иронии. Она подождала, пока дисковод не смолк, напечатала новую команду. Пит вздрогнул, когда принтер заурчал, как большой кот. Отпечатанная бумага вылезала из него с поразительной скоростью.
5: «Насколько быстро он печатает?» — спросил он. «Кажется, около 1000 слов в минуту», — небрежно ответила она.
4: Пит внимательнее присмотрелся к принтеру и ахнул.
5: «Но там же нет никакой каретки!» «Только не спрашивайте, как он такое проделывает. Это же просто инструмент».
4: Пит сменил тему.
5: «А пластинка, которую вы слушали, из вашего времени или из моего?» «Из моего. Впрочем, для меня она довольно старая. Выпущена в...»
4: Она взглянула на картонную обложку.
5: «В 1978 году».
4: «Для меня она новая», — рассмеялся Пит. Он взял обложку и повертел ее в руках. Дизайн на обеих сторонах оказался одинаковым. Стилизованная улица, уставленная геометрическими фигурами и словно перечеркивающая пурпурно-розовой полосой черный фон. «Робин Тровер, караван в полночь», — прочел он вслух. «Можно послушать?» Он удивился, когда Мишель замялась.
5: «Не знаю, стоит ли», — сказала она. «Это лишь рок-н-ролл, но мне нравится».
4: «Это лишь что?»
5: «Неважно».
4: «Все нормально», — заверил он. «Конечно, я люблю Баха и Вивальди, но могу послушать и Перикома». Мишель почему-то смутилась еще больше.